0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Пилот?
3: Пилот.
4: Пилот.
5: Слушайте, радио пилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А девчонки-то молодые, на самом деле, настолько уже отчаялись найти себе жениха, что «Медовый спас» в этом году побил рекорды.
4: Опа.
3: Оказывается, это вообще просто продажи меда выросли аж там на нереальное какое-то количество процентов. Все из-за юных девушек, которые мажут себе...
5: Пятки.
3: Подошвы, не знаю, что мазать-то. Мажут подошвы медом, чтобы выполнить ритуал. Кто-то в этих самых, в тиктоках там и прочее, рассказали, что это работает. Рабочая схема. Мажешь подошву медом и тем самым...
6: Девочки, от лица всех мужиков заявляем, не то место вы мажете медом.
7: Это пчелы очень любят мед.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
8: Информация на правах рекламы.
9: В школу ребенка не вози на Нитро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Атлантик Про ты поскорей. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
2: Мы начинаем.
1: Утренний

0: утро, 7 часов и 5 минут в Екатеринбурге. Последний день лета.
1: Я, честно говоря, ржу с таких треков.
0: Так это же старая песня.
1: 31 августа плюс 5 за окном. Какое нафиг лето?
2: Да ты там начал-то
1: все. Давайте так. Лето откровенно провалилось в этом году. Первое. Второе. Психика у людей окончательно упала в выходные.
0: Ну, естественно, да.
1: Потому что все выходные люди провели на заправочных станциях. Вот по разным причинам я тоже как бы вклинился. Слава богу, я успел достаточно быстро заправиться.
2: Я вот видела совсем другое. Я видела, многие были на Яндекс.Маркете, где у ГМК-арены. Там было огромное количество людей. Мы по разным дорожкам ходим.
1: Да, Лин, ну просто у тебя нет своего транспортного средства, поэтому
2: видишь. Да, я гуляю.
1: А в городе что творится, это просто жесть. Я просто видел, как люди набирают чуть ли не в карманы бензин уже, понимаешь? Они заливают во все, из-за этого очереди растут
0: дикие. Ну, давай скажем, что таких вот малое количество все-таки есть, попадаются, но в целом меня другое удивляет, когда люди стоят по 10 часов в пробке и заливают 10 литров.
2: У них, может, денег есть только на 10?
1: Нет, прям делается, чтобы на запас. На запас. Ну, это же такая тоже категория.
0: Ну, вообще, у каждого свое, конечно.
1: Я очень надеюсь, тут была какая-то новость, что к молодежному фестивалю, значит, будет большой довоз топлива. Я очень надеюсь, что это случится.
0: А молодежный фестиваль у нас когда?
1: Ну, вот
2: в начале сентября.
1: В сентябре, ближе к середине. Mm. Вот. И очень надеюсь, что нормализуется вся ситуация с логистикой, потому что сказали, что, опять же, это из-за того, что выпал один из поставщиков, и они сейчас переналаживают логистику. Очень хочется, чтобы это случилось поскорее. Но я сегодня борюсь с топливным кризисом путем велосипедирования.
0: Ну, ты молодец, да.
1: Да, я буду целый день сегодня
2: дождя
1: и завтра колесить.
2: Нет, классно.
1: Сегодня вроде как без осадков обещают.
0: Поэтому
1: начинаем новый день вместе с вами, ребята. Катапульта будет здесь до 11 утра, так что всем здрасте.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки «Степэй». Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати «Степэй» онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля «Тэбанк».
8: Учитываются покупки через «Степэй» от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
12: Это не битва моторов. Это футбол. Матч «Урал-КамАЗ». Екатеринбург-Арена. 10-й тур чемпионата первой лиги. 6 сентября. Воскресенье. Стартовый свисток в 17:00. Поддержи любимый «Урал».
13: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
14: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
15: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
16: А тетрадки уже приехали?
17: Пока нет. Доставка задерживается.
16: А рюкзак?
17: Еще в пути.
16: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу «Читай город». Там все и сразу, и подарки.
18: «Читай город» для всех, кому скоро в школу.
19: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
15: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
2: Реклама на радио. Первым делом «Пилот».

0: Спонсор афиши ИП Смирнов Сергей Аркадьевич. Сеть языковых школ «Лондон Экспресс».
1: Работаю я. Я вот рукой вожу. Это руководитель. Ага. Руководитель, да.
2: Это я. Доброе утро. 7 часов 14 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Новая трудовая неделя началась. Но и самый главный праздник на этой неделе — это 1 сентября.
3: Завтра.
2: Да, конечно, завтра будут линейки. После линейки, после урока знаний. Кстати, я завтра буду своей

0: школе, там перед младшим классом выступать немножко. Ну, перед своими детьми из класса попросили. В общем, День знаний в Ельцин-центре будет отмечаться. Там погружение в мир IT. Это вот куда можно будет пойти после того, как вы в школу сходили, все равно что-то отметить, как-то
1: на урока
0: прогуляться.
1: Важном, да.
0: Погода будет завтра тоже вот такая хорошая, солнечная даже. Так что там очень красиво. И рядышком погулять с Ельцин-центром и вообще заглянуть, посмотреть, что там, какие-то профессии, разработчики игр, программисты, веб-дизайнеры. Ну, вход, естественно, свободный. Как всегда, приходите. День знаний в парке Маяковского будет. Очень большая программа запланирована. И там еще же всегда День народов Урала. Всех народов. Там большая-большая просто ярмарка собирается. И что мне очень понравилось, это, и даже заинтересовало, это в 7 часов вечера будет концерт группы ШАП и Сочувствующие. А это Коля Шабуневич. И мне сразу так, он приехал. Вот, просто он сейчас находится на службе.
1: Ну, вернулся, да.
0: Да, видимо, вернулся. Ой, очень рада, Николай. Вот, заходи в гости. Вход свободный. Пожалуйста, приходите. А в летнем театре завтра еще будет спектакль «Приключения Буратино». Это от нашей Свердловской мускомедии. Билеты можно приобрести на сайте парка. Вот смотрю еще, что сегодня якобы отмечается день рождения клуба «Эверджаз». У нас, кстати, сегодня музыканты приходят. Мы, это не «Эверджаз» ли случайно у нас сегодня будут поджазить? Вот, якобы клубу 15 лет исполняется, если что, все спросим. Вот, такая неделька намечается.
2: Главное, чтобы погода еще наладилась.
0: Ну нет, она будет, же будет.
1: Погода будет, да.
0: Среду,
1: и 20
0: четверг,
1: обещают, так
0: да,
1: что...
0: пятницу.
2: Готовлюсь прям, крем от загара беру.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
6: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
3: Реклама.
7: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
8: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
7: Проводить время с семьей в «Глобусе»
9: у нас так принято.
8: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
10: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
3: Организатор акции ЗАО «Аксонмобиль Декор». Акция действует с 21 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
5: Как забыть? Машина сломалась. Диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
7: Одрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
9: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
8: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
9: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
8: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
11: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
12: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:23 в Екатеринбурге. И прямо сейчас расскажем, что на дорогах города происходит, помимо пробок на заправке. Спонсор проверки АКПП Центра Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Краули 182 литера. И давай, Санечек, рассказывай, как там.
2: Всем привет, ребята. Да, что касается движения, сейчас действительно самые такие воспаленные участки улиц, это улицы, которые ведут к заправочным станциям. Проблем с этим много, и они продолжались все выходные. Вот сейчас уже опять на юго-западе стоит пробка по Московской в направлении Волгоградской от развязки в районе ДК РТИ, в районе улицы Военной и в сторону Ювелирки, потому что там тоже заправочная станция. Затруднение опять на Восточной в направлении Малышева. Почему? Ну, все понимаете, да, первый километр Космонавтов и туда, и сюда, еще на Челюскинской. Пробочка напротив вокзала в направлении Космонавтов. Также затруднения при съезде, там очень внимательными надо быть, при съезде Заводской со стороны Репина стоит пробка в направлении автоматической заправки, которая идет, получается, после Черкасской на Ночдиво Васильева. Затруднено движение при съезде в сторону Серафимы Дерябиной. Там тоже аккуратнее, только по левому ряду можно проехать. Плюс, ну и, конечно, стандартное оживление сейчас в районе Амундсена объездной, в районе кольца Серафимы Дерябиной и Серафимы Дерябиной Бардина, в районе Широкой речки. На улице Архангела Михаила прям целый участок встал, получается, от спортзала до выезда на объездную. Там тоже, я так понимаю, заправочная станция пользуется популярностью. Из-за этого народ стоит. Затруднения в движении также образовались на улице Уральская от Советской в направлении Сулимова. И на отдаленных рубежах сейчас Космонавтов подстаивает также в районе заправки. Ну и на Шевской перед фронтовых бригад ДТП. Из-за этого тоже сложности. Выезжайте пораньше, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП центре Екатеринбург. На все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.

0: предназначены для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Баталов» Алексей Владимирович. Магазины товаров для здоровья «Казанова 69». Принимаем ваши звонки с автомобильными вопросами. 237-104. Обсуждаем конкретные машины. И не только. Кто на связи? Алло.
2: Алло, доброе утро, Александр, меня Михаил зовут.
1: Привет, Михаил, слушаю тебя.
2: Я по поводу вот бензина. Вчера смотрел вечером программу Соловьева Владимира.
1: Так.
2: И вот говорит он, я так понял, на прошлой неделе у нас в Екатеринбурге был. Угу. Ехал с Московской области, говорит, ни в Московской области, ни в Башкирии вообще, говорит, на заправках даже очереди нет. Заехали в Свердловскую область, а здесь вообще бензина нету. То есть, ну, как бы...
1: Ага. Удивительно, да?
2: Да. Как бы выводы, как говорится, делайте сами. Ну, и еще хотел добавить от себя вот последние две заправки на синих, скажем так, заправках. Стал замечать, что даже не проезжая положенного километража, стрелка просто, ну, ложится. Прям такое ощущение, как будто, ну...
1: Меньше наливают, ну, что ли?
2: Нет, как будто там чем-то бодяжат водой. Ну, я не знаю чем, но просто, грубо говоря, должен быть расход, ну, условно, на 550 километров, а проезжают, ну, дай бог, 350, только 400 на полном баке.
1: Угу.
2: При заправке полного бака.
1: Интересно.
2: Поэтому,
1: ну, очень, такое, да. Такое наблюдение, как бы ты посматривай, интересно, на самом деле.
2: Последние две, вот я заметил, да. Я думал, первый раз, может, показалось, второй раз также залил полный бак. Смотрю, да, на самом деле 370, 380, все, конец бака. Хотя расход у меня на полный 500.
1: Ну, тут надо еще смотреть, куда ты и как ездишь. Тоже тут режим же вождения очень важен. Но в любом случае, интересное замечание. Спасибо тебе большое. Благодарю за звонок. Следующий примем 237-104. Мы сегодня обсуждаем, как и всегда, автомобильные вопросы и конкретные машины. Алло. Потише приемник, слушаю тебя.
3: Саша, привет.
1: Да, привет.
3: Слушай, вот машина G-Tour T2.
1: Да, да.
3: На 2-литровый, коробка робот.
1: Ну-ну.
3: Что у ней хорошего, что плохого?
1: Слушай, ну, чаще всего народ сидит и рассуждает, как бы чего брать, Т2 или Т1? Вот мне Т2 чуть больше понравился в данном случае, если мы конкретно эти вещи сравниваем. Вот. Что касается бюджета, тут уже личное дело каждого, как свои деньги потратить. Я не ожидал бы больше проходимости от первого и второго варианта. Мне Т2 больше понравился в управлении, чуть-чуть. Но, опять же, это мое субъективное мнение, тут можно как бы... по-своему воспринимать. За те деньги, я имею в виду, которые он стоил.
3: А вот робот, сейчас они пошли с автоматом. Вот робот, есть нарекания к нему вообще? Как-то...
1: Слушай, я думаю, автомат туда поставили, как и во всем концерне. Исключительно в угоду бюджету, первое. Понятно. И второе, потребителю. То есть наш потребитель пожелал, да пожалуйста, берите. Плюс они же еще начали везде, там, на Т9 начали ставить автоматы своего производства. Ну, потому что закупать дорого, айсины дорого очень стоят, поэтому вот, собственно, и выводы. Что касается надежности, ну, пока такого количества рекламаций по поводу того, что они там развалились, нет. Платформа понятная, она используется концерном тоже постоянно на всех вообще своих моделях. Я бы сказал, что во внешности и в обустройстве салона этот автомобиль получается выигрышным, но вот дело бюджета, он же новый-то стоит под пятерочку почти.
3: Ну, 4400.
1: Ну, 4,5, вот так вот, если среднячок брать.
3: Я вот сейчас на нем катаюсь, взял 24-го года, пробег 30 тысяч. Из того, что было, это диски тормозные. Uh-huh. Ну, видимо, перегрели, начали бить. Вот, замена где-то подвесного было где-то в раздатке, я так помню, перед карданом или что там у них есть. И была замена две камеры, передняя и вторая. Это все по гарантии.
1: Ну, это понятно, у них бывали такие вещи, плюс с электроникой еще.
3: На 30 тысяч. Так, в принципе, машина мягкая, комфортная. Не знаю, насколько надежная. До этого ездил на Камрюхе, отъездил 300 тысяч, не знаю, зачем продал, но вот взял повыше. В смысле, повыше.
1: Ну, тебе устраивает машина сейчас?
3: машина меня устраивает. Конечно, пересел с пузатерки на такой, можно сказать, повыше уровень, повыше это.
1: Ну, сейчас по зиме чувствовать будешь разницу, правда. Слушай, давай так, вот я не возлагаю больших надежд вообще на какие-то там, знаешь, внедорожные качества, еще что-то. Есть как бы машины китайского производства, которые вот мы обсуждали уже много-много раз, там Тенки 300 и так далее, которые на бездорожье еще что-то показывают. Те вторые, ну так, это вот досада, что называется, доехать, там во дворе припарковаться. Но в плане эксплуатации на каждый день он еще и более-менее экономичный по сравнению с другими двухлитровыми вариантами. Так что я считаю, выбор нормальный. Главное, наверное, оставаться еще в гарантии какое-то время, чтобы посмотреть, ну, да, как дальше оно будет эксплуатировать.
3: Еще маленький вопрос. Вот если прицепное делать на робот, оно как бы...
1: Ты имеешь в виду с прицепом кататься?
3: Да, да, прицеп просто. Даже так же. Да.
1: Я, честно говоря, не смотрел, они вообще предназначены у них там под фаркоп.
3: У них даже есть специальное окошечко для прицепного, и именно прицепы для этого. Я просто про робот.
1: Я бы не стал сильно большие таскать, ну, честно, не для лодок, наверное. Ну, я имею в виду там...
3: Не для лодок, ну, так. Квадроцикл
1: перейти. Ну, квадрик, наверное, да, спокойно. Чё.
3: Ну, ладно, всем хорошего дня.
1: Тебе спасибо. Удачи. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Реклама спонсора. Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Реклама.
8: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
9: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
10: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
12: Как сэкономить на покупке авто?
13: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
14: Акция до 31 августа 2026 года.
15: Ты учишь английский?
16: Я не учу. Я говорю.
17: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
18: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
19: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:44 в Екатеринбурге.
3: Дорогие друзья, ранняя игра открывает свои двери, а это значит, что вы можете дозвониться по телефону 237-104 прямо сейчас, ответить на вопрос, выбрав правильный вариант, и выиграть ценный приз.
2: От нашего спонсора это сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» и П. Климович Игорь Сергеевич.
3: Ждем вашего звонка. Уже есть претендент. Алло. Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как зовут вас?
4: Елена.
3: Елена, у вас есть мужчина, который носит или не носит костюм?
4: Конечно.
2: Конечно, есть мужчина с костюмом или без?
4: С костюмом.
3: Прекрасно.
2: Да.
3: А очередной костюм ему не помешает, я так понимаю.
2: Ну или аксессуар какой-нибудь.
3: Поэтому
2: да.
3: Давай мы поиграем с тобой. У нас вопрос и три варианта ответа. Надо выбрать правильный. Как называют каплевидный орнамент, часто украшающий шейные галстуки, платки и всякие подкладки, например, на дорогих пиджаках?
2: Он называется персидский баклажан, индийский огурец или турецкая помидорка.
3: Ну, это вообще легко.
5: Угу. Такой принт распространенный очень.
3: Да, конечно.
5: Огурец, баклажан, помидорка.
3: Ну?
2: Как ты считаешь?
4: Огурец.
3: Ну, естественно, индийский
5: огурец.
3: Да. Пейсли,
5: пейсли называется,
3: да,
5: еще
3: как?
5: Этот.
3: Абсолютно
5: правильно. Пейсли.
3: Пейсли, запомнил.
5: Мы тебя поздравляем, получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены». Порадуешь сегодня своего любимого.
3: Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта!
6: На «Радиопилот». Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 7:52.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Здравствуйте. Запасы газа в Евросоюзе упали до минимума за последние 13 лет. Заполненность газовых хранилищ оценивают только на 64%. Это минимальный объем этого сезона, начиная с 2013 года, пишет Guardian. По данным издания, причиной стали перебои на рынке газа из-за энергетического кризиса, который вызван военным конфликтом Соединенных Штатов с Ираном. Меньше всего газа запасли в Нидерландах – 42%. При этом в Италии и Польше показатели газовых хранилищ 82% и более 90%, пишет Коммерсант. Ситуацию объясняют постоянными ожиданиями открытия Ормузского пролива, которое может существенно повлиять на ситуацию. В первом регионе Уральского федерального округа уже начался отопительный сезон. Как пишет Урару, батареи стали теплыми в социальных объектах на Ямале, а начало сентября в течение многих лет – это старт отопительного сезона в Югре. В региональных центрах Уральского федерального округа в прошлом году батареи начали включать с середины сентября. В Екатеринбурге это было 15 сентября, в Тюмени – 23, а позже всех батареи в прошлом году включали в Челябинске только с 29 сентября. Организаторы подвели итоги фестиваля «Геккон», прошедшего в субботу в парке Маяковского. По предварительным оценкам, площадки в ЦПКО посетили около 60 тысяч человек. В программе, несмотря на погоду, остались косплей-шоу, танцевальные флешмобы, а также встречи с актерами, блогерами и авторами комиксов. По словам посетителей, в очереди на территорию «Геккона» при температуре в плюс 10 пришлось отстоять около часа. В прошлом году фестиваль «Геккон» посетили 67 тысяч человек, напоминает Коммерсант Урал. Паром, потерпевший крушение у берегов Кипра, в воскресенье затонул полностью. Судно находится на глубине 514 метров. Спасены 237 человек и официально подтверждена гибель 7. Днем в воскресенье СМИ сообщили, что паром, находясь в нескольких километрах от берега, перевернулся. Причину этого кораблекрушения будут устанавливать с помощью черных ящиков судна. Астрономы нашли планету Океан недалеко от Земли. Она удалена от нас на 335 световых лет и имеет номер HD 176071b. Примерно наполовину экзопланета состоит из воды и при этом сохранила плотную газовую оболочку. Открытие описано в журнале «Астрономия и астрофизика», пишет Коммерсант. Объект в 2,5 раза больше Земли и в 8,5 раз массивнее ее. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
3: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3. А мне так надо,
4: чтобы лето не качалось. Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью», Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что на севере области, в Ивделе и в Североуральске, пока вроде без осадков, плюс 8, плюс 10. В Каменске потеплее, плюс 11-13, но тоже пасмурно.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Пообещали синоптики. Температура воздуха днем плюс 9-11.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
8: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
7: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
5: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 6 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:03 в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 31 августа. Лето. Все.
1: Ну, заканчивается. Но вроде как в сентябре будет оттепель, бабье лето, обещают. В эфире утреннее шоу «Катапульта». У нас, кстати, на этой неделе будет очень эксклюзивный эфир. Мы 4 сентября отправимся в гости в жилой квартал «Депо», это на Сортировке. И с 7 до 11 будем вести в очень интересной локации прямой эфир. Поэтому приезжайте, жители, заходите в гости. Люди, подключайтесь к онлайн-трансляции, которая будет идти на сайте в группе пилота ВКонтакте, так что присоединяйтесь.
2: Мы не скажем, что ли, где это будет?
0: Нет, мы пока не скажем, это секретики. Партнер проекта «Домоустроительная компания Брусника», ООО «Брусника».
1: Ребята, но тут вот, помните, мы все анонсировали, вот скоро выйдет игра компьютерная, там бомбила людей, у которых плойки с этими GTA-шками там, и так далее. Значит, ну вышла она, и вот россиянки начали массово своим мужикам запрещать играть, потому что слишком уж сексуализированный персонаж там есть. Да, есть там некая Люси, которая, значит, слишком сексуальной показалась пользователю, но вообще она такая в форме. Что называется, такая в теле дама, значит, нарисована, по крайней мере. Нешуточную ревность вызывает, учитывая то, что там можно в игре самой, типа, и флиртовать, значит, и стриптиз-клубы, очень откровенные сцены. Но вообще игра этим славилась, на самом деле.
0: Она вообще 18+.
1: Ну, так-то да. Просто тут, понимаешь, на фоне этого всего еще всплыла новость про чувака, который в Венгрии GTA устроил. Он угнал самолет, пьяный, вот, рухнул в поле, а потом выбежал на дорогу, поймал чувака у него, отобрал машину. В общем, ладно, его скрутили.
2: Это жизнь.
1: Полицейские, да. Ну,
2: приключения.
1: Какой-то каникулы. Захватывающий сюжет, понимаешь. Сейчас вот у него ближайшие лет 10 сюжет будет не такой захватывающий, но все же. В общем, ребят, сейчас мы будем принимать звонки. Впереди у нас игра, которая называется «Что было раньше?». Женщин в эту игру мы приглашаем особо. Мужчины, тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Не стыдно?
10: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103, 18+.
11: Ты учишь английский?
12: Я не учу. Я говорю.
13: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
14: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
15: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения. Создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
14: Проводить время с семьей в «Глобусе»
16: у нас так принято.
15: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
17: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева, 42Б. Телефон 319-02-02.
18: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
19: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
20: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
21: Катапульта. Бабах!
1: Дамы, дорогие, 237-104, жду вашего звонка прямо сейчас. Вот прямо сейчас свободно для вас.

0: Это потерянный кто? Понятно. Давай, следующий звонок.
1: Алло, алло.
0: Сань, есть что, перезвони.
1: Ваш малыш потерянный.
0: Так, алло.
2: Привет, катапультики.
1: А ты кто у нас? Как тебя зовут?
3: Я сейчас тоже как-нибудь обзову.
2: Это Стас.
1: Стас?
0: Стас, Стасюлька. Мы тебе сейчас найдем девочку, конкурентку. Алло.
2: Да.
1: Нет, ты, Стас, подожди, не, Стас, не Алёка. Да,
0: ты,
1: да, да.
0: Ты пока держись.
3: Сейчас девушку ищем.
0: Девчонка нам нужна. 237-104. Алло.
4: Алло.
0: Алло, алло, ой, поближе к телефону. Вас как зовут?
4: Алло, Юля.
1: Юля. Алло.
0: Значит так, Юля и Стас, ребятки, мы для вас приготовили три факта. Вам нужно будет определиться, что из этого было раньше. Ну и тот, кто три правильных ответа даст, тот победил. Значит, кто родился раньше, как считаете? Яков Свердлов или Михаил Булгаков? Стас, ты
2: я
0: за
2: думаю,
0: кого?
2: Я думаю, Булгаков.
0: Ты за Булгакова, а ты, Юля?
4: Булгаков.
0: Ну и дальше.
3: Что появилось раньше, гамбургер или спички? Гамбургер, в смысле, есть.
1: Ну, еда, ну,
0: да. Еда, да.
1: Корт.
4: Спички.
2: Так, гамбургер был давным-давно, его еще. Думаю, что гамбургер.
1: Ты за
0: гамбургер? Ты думаешь, что гамбургер, а Юля за спички.
1: Ага.
0: Ну, все. Ну, заключительное.
1: А какой город был основан раньше? Новосибирск или Алматы? М-м?
0: Стас?
4: Новосибирск.
2: Алматы. Я думаю, что там шелковый путь проходил с Кирилловского, поэтому...
0: Ты за Алматы, а Юля за Новосибирск. Теперь давайте разбираться, кто набрал побольше правильных ответов. Значит, по поводу Якова Свердлова и Михаила Булгакова вы оба промахнулись, потому что Свердлов родился в 1885 году, Булгаков на 6 лет моложе. То есть 1891. Дальше.
3: Так, ну а вот по поводу гамбургера, ты абсолютно прав, он действительно очень давно появился, в 1818 году. А вот ну, настоящие современные спички, как они выглядят, как мы привыкли их видеть, в 1833, то есть через 20 лет только.
0: Ну и по поводу Алматы с Новосибирском.
1: А, ну, ты тут прав был абсолютно, потому что Алмата или Алматы, да, в 1854 году основали, а Новосибирск в 1893.
0: Но, к сожалению, все равно одного ответа не хватило. Да. Так что, Юля и Стас, не расстраивайтесь. Мы желаем вам хорошего дня. Вместе кричите «Катапульта». 3-4.
4: Катапульта.
5: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
5: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
5: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
5: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный состройщик». Правобережный Новый Город. Проектная декларация на наш.дом.рф. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Интриганка и разлучница, выскочка под люка, гадина.
2: Это я,
3: Лина.
2: Доброе утро, 8:19 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Просто знайте и не говорите, потому что вас не предупреждали. Массовый отлет кукушек произойдет в сентябре. Да, в
0: Москве. На фоне чего?
2: На фоне сентября.
4: У нас отлетает уже не первую неделю.
2: Вот прямо московские, подмосковные эти ученые, которые занимают кукухи, да, которые занимаются кукухами, говорят, что вот основной период миграции на первый осенний месяц, первые птицы уже начали покидать Москву.
4: А, так ты про птиц.
2: Конечно. Семен Семенович, да, действительно, кукушки, оказывается, отлетают в сентябре, и это нормально, у нас тоже они отлетят. Так что имейте в виду, что если вы что-то хотели спросить у них, ну, так, надо сейчас успевать еще, потому что дальше...
4: Сколько литров осталось?
2: Да, да.
4: Про кукуй!
2: Откукуй мне. Ну и тем временем вот такой странный тренд намечается, а вот уже наблюдается у мужчин-зумеров. Они массово отказываются мыться перед свиданием. Я давно не ходила на свидания, особенно с мужчинами-зумерами, но пишут в пабликах, что якобы вот такая...
4: Типа из-за мускуса?
2: Тенденция на надеются, да, что запах пота и всякая другая ванина сделают их привлекательнее в глазах девушек. Тренд получил название «феромон максинг». Сторонники его считают, что естественный запах тела усиливает сексуальное влечение. И из-за этого парни прямо отказываются от душа и от дезодоранта, чтобы при встрече девушка сочла и
0: сразу ушла.
2: Сразу.
4: Нет, ну та, может, которая выдержит, она прямо будет та самая. Ее потянет.
2: Если уж пахнет, то пахнет. Ты все равно будешь пахнуть.
4: Дорогие зумеры, сдается хоккейный балу в аренду. Запах естественный мужской.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Побег из города! Поддерживаю!
8: План такой. Закупаемся в 4x4центре. Готовим машины и вперед!
9: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
10: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
11: Такое нельзя упускать.
12: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
13: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН ИП 307-667-2263-3. 17.
14: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
15: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
16: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
17: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Мама, тетрадки уже приехали?
20: Пока нет. Доставка задерживается.
19: А рюкзак?
20: Еще в пути.
19: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу «Читай город». Там все и сразу, и подарки.
21: «Читай город» для всех, кому скоро в школу.
22: Как сэкономить на покупке авто?
23: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
24: Акции до 31 августа 2026 года.
0: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
1: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
0: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
1: Поехали. Скажи адрес.
0: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
1: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
3: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:27 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор – АКПП «Центр Екатеринбург ООН». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литра. И Санечек, давай рассказывай, как там обстоят дела.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, в общем, местечковый ажиотаж, который вызван, так сказать, пребыванием народа на колонках и ожиданием заправки, вынуждает людей привыкать к этой дорожной ситуации. Традиционно уже по московской правый ряд загружен от развязки в направлении Волгоградской, в направлении АЗС конкретно. Затруднение в движении на Большакова, в правом ряду также в направлении улицы Шейкмана. Заранее там сразу подумайте, как лучше подъехать, если вам прямо на Шейкмана надо. Но мне кажется, проще через Московскую горку. Затруднение в движении уже на Восточной, от Декабристов в сторону Малышева. Затруднено движение на Космонавтов Челюскинцев. Тут у нас первый километр в оба направления. Ну и плюс Челюскинцев со стороны Свердлова плотненько, особенно в левых рядах направления Космонавтов. Затруднение на Машиностроителей со стороны Донбасской. Донбасская автомагистральная Пехотинцев вот тут страдает. Со стороны Бебелей страдает Донбасская. Также перед Бебелем это Ватуйская пробка. Затруднение в движении на юго-западе. У нас тут Серафим и Дерябная Шаумяна жжет особенно, да, и там тоже съезд со стороны Металлургов занят, и смотрите внимательно, по крайнему левому ряду можно объехать. Репина в районе Радуги подстаивает, затруднено движение на Дегенина в районе Сахарова в направлении Краснолесья, также затруднение в направлении заправочной станции там у нас, связанный опять же с ажиотажем топливным, съезд кольца Серафима и Дерябной в направлении Бардина тоже нагружен, и появляется уже плотный трафик по объездной в направлении Амундсена. Еще подстаивает серьезно базовый перед парком, получается, по строительному магазину до Калины. Быстро не выпрыгнуть, там светофор и плотность высока. Ну и заезд со стороны Пышмы. Здесь тоже большая плотность. Проблемы в направлении Космонавтов из-за того, что люди, видимо, тормозят перед поворотом. И там еще до ИКАДа начинается пробка. Огромная просьба, господа автомобилисты, пожалуйста, соблюдайте правила, двигайтесь очень аккуратно.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Баталов Алексей Владимирович. Магазины товаров для здоровья «Казанова 69». Принимаем ваши звонки. Наш номер 237-104. Мы говорим об автомобилях и на автомобильные темы. Если есть вопросы либо мнения, звоните. Алло.
3: Саш, доброе утро.
2: Доброе.
3: Слушай, да я узнать, может, больше твое мнение. Первый момент сейчас, вот, ну, пару машин из семьи собираемся на газ перевести. Потому что ввиду реально, ну, это совсем что-то как-то страшно. Вот, а я все задумываюсь, ну, у меня машинка специфическая на газ. Не очень.
2: Какая?
3: Переводится. Это Optima 2 GT, которая турбо.
2: А там какой впрыск сейчас, напомни мне?
3: Эти, айфорсуничные.
2: Понятно. Но смотри, все равно на примеси бензина будет ездить. Это первое. Второе, ну, переводят. Мы вот сейчас очень много мониторим и китайцев, которых переводят на газ. И тут только, видишь, нюанс какой. Мы разговаривали с ребятами, кто в газовом бизнесе работает. Если оборудование, допустим, там год-полтора назад стоило 70-80, сейчас цена X2. Сразу спрос вырос люто. Все расписаны, быстро поставить это, ну, прямо удача. Это если прям грамотное, хорошее оборудование, грамотные руки, это дорого и долго, как показывает практика. Может быть, получится с кем-то договориться, тут уже дело частное. Но пока, по факту, как бы тоже уже люди сигнализируют об увеличивающихся очередях на установку. И второй момент, да, всегда возникает вопрос, типа, а сколько пройдет? А вот выгорит там что-нибудь или еще что-то случится? Да нет, на самом деле ходят достаточно долго такие машины. Я в транспортных компаниях ГБО наблюдаю давно. Если ставить хорошее оборудование, настраивать его правильно и грамотно, опять же, говорю, к рукам, вопросы к голове, которые это делают, то вполне адекватно, нормально и для дальних поездок подходит. Люди по месяцу, там, полтора не доливают ничего, спокойненько себе катаются. Это экономия, даже несмотря на то, что цена на газ выросла кратно. Просто кратно.
3: Слушай, и второй еще вопрос. Ума 5. Вот уже просто, знаешь, такая крайность. Страшный покемон. Ну, вообще тестил его. Что это вообще такое?
2: Мы разговаривали с ребятами, которые, опять же, хотят подобные машины закупать в транспортные компании для того, чтобы катать людей на такси. Минусы... Ну да, минусы как бы тоже понятны. Они климатические и инфраструктурные. Если ты живешь там в своем доме, если у тебя есть возможность установить зарядку, если не развивается эта инфраструктура, я очень надеюсь, что вот ребята, которые будут реализовать этот проект в Свердловской области, они поставят там и зарядки, и многие-многие другие вещи, то тогда, как бы, да, это будет уже интересно. Но сейчас, по факту, эта машина на подхвате, это машина, которая заряжается, как правило, только дома в частном порядке, на паркинге ничего нельзя, и так далее. Ну и плюс имеет определенно достаточно серьезные ограничения по дальности поездок. Пока более-менее норм, только цена. Цена и вроде как перспектива владения подобным транспортом. Но я скажу еще раз, и повторю это столько лет мы повторяем, что электрички и гибриды современные, в том числе китайские платформы и тому подобные вещи, они, увы и ах, пока только либо в машину одного дела превращаются, либо нужны какие-то серьезные вложения, чтобы получить гибрид, допустим, с повышенной дальностью. А это уже не 3-4 миллиона рублей. Это X2, X3 к этой цене.
3: Ну да.
2: Ну вот. Ну и там тоже, то, мы же ездили на зикрах, допустим, в дальние командировки. Где-нибудь под Челябой у тебя кончается батарея, и дальше ты едешь на 40-литровом баке. Просто поливаешь на бензине. Он по 10 литров при хорошей, прям плотной езде расходует на зарядку твоей установки. Соответственно, ты заправляться будешь на дальних расстояниях еще чаще, чем люди, у которых отключается полбашки на американцах даже. Ну да, то есть как бы это тоже, знаешь, не панацея, но зато те, кто живут, например, там с Исерти или там в сторону Тюмени, в коттеджных поселках, еще что-то, ну кайфуют ребята. Ну, конечно, ты кайфуешь, ты доехал, воткнул в свою зарядку, там, посчитал электричество в конце месяца, 2000 рублей потратил на зарядку, ох, класс, а у тебя 1000 лошадей под за пятой точкой. Да, это кайфово, но это цена уже другая, и вопросов тоже много параллельных. Поэтому, да, пока инфраструктуры нет, это пока только мысли вслух. Сейчас, фактически, да, для людей, живущих на своих территориях, там, и с возможностью установки зарядки, это реально выход из положения. Но, опять же, на многие электрички, я не говорю про Уму, потому что я с продажами пока еще не сталкивался, но на многие электрички в предзаказ даже уже очередь. Прикинь?
3: Нормально.
2: Ну да, спасибо тебе за вопрос.
3: Ладно, спасибо.
2: Да, удачи, следующий звонок примем. 237-104, у нас прямой эфир. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, высказывайте мнение, либо делитесь опытом. Вот тут по поводу газобаллонного оборудования, мы, кстати, тоже выходные говорили. Да, это действительно актуальная тема. Алло.
3: А, Саш, доброе утро.
2: Доброе.
3: У меня не вопрос, у меня больше, так скажем, два вопроса к водителям у нас в городе, которые меня прям очень сильно настораживают.
2: Так.
3: Первый вопрос, уважаемые автолюбители, а кто вам сказал, что включенный поворотник дает вам какое-то преимущество при перестроениях, особенно на скоростях выше там 60 км в час?
2: Угу.
3: То есть это прям вот настолько больная тема, я столько наблюдаю аварий глупых. И ладно там хотя бы без пострадавших, без погибших, но когда мы выезжаем на трассу, эти же самые люди, они... Я ж поворотник включил,
2: и
3: правый
2: чё?
3: Ряд собрал всех, все, кого куда, в кювет, куда. Если без пострадавших, очень хорошо, но обычно это очень плохо заканчивается.
2: Согласен, так, а второй какой?
3: Вот, а второй момент, ну, тоже то же самое из правил дорожного движения. Наверное, знаете, перекресток у нас, наш доблестный Амундсен, объездная.
2: Да, да.
3: Если со стороны Академа ехать, ну, в принципе, до любой перекресток, где у нас на светофорах стрелки применяются.
2: Угу.
3: Значит, когда кто-то едет со стороны Академа, вы поворачиваете под стрелку, а поток, едущий со стороны центра, поворачивает на основной зеленый сигнал светофора. Так вот, когда вы под стрелку поворачиваете, вы почему вылезаете сразу в средний ряд? Кто-то вообще умудряется сразу в левый лезть. А потом, как бы так скажем, поравнявшись, начинает кричать, что ты его должен был пропустить, угу. Помеха справа. Ребят, это не так работает.
2: Да, но да. Это такая же история, как с перекрестком Фурманова-Белинского.
3: Да.
2: Точно такая же история. Люди, которые едут со стороны парка Маяковского, лупят на все деньги, во все ряды, какие хотят, и не понимают даже, что это как бы немножко по-другому работает вообще вся эта штука. Ну, ладно, помните, ребят, надо почитать внимательно про сочетание зеленого с красным. И будете понимать хотя бы, что к чему. Люди на Ленина 8 марта, слава богу, разобрались с этой историей. Хоть как-то.
3: Ну, у нас это маленький процент, кто ездит в центр. У нас же, по сути, большинство людей вот так на машине чуть-чуть поездит. То есть,
2: угу.
3: и даже перекрестки, которые даже в центре, давай даже тот же Щерса-Серова, при повороте направо, там три полосы. То есть при повороте направо, ребят, вы поворачиваете по правилам в правый ряд. А потом перестраивайтесь в левый и так далее. Они сразу в левый ряд. Для тебя помеха справа. Ребят, нет, вот, к сожалению, не так работает.
2: Согласен, да. Ну, спасибо тебе большое, что напомнил. Благодарю. Друзья, обязательно будьте внимательны за рулем. Ну и, конечно, соблюдайте правила.
4: Реклама спонсора. Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Реклама.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
10: Акции до 31 августа 2026 года.
11: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
12: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
14: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
13: Спасибо Керамиру.
15: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
16: Акция действует до 20 сентября этого года.
17: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
18: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
19: Катапульта.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 8 часов и 52 минуты.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Ленина 100».
2: Здравствуйте. В Госдуме призвали отучать молодежь от постоянного использования VPN. Злоупотреблять сервисами не стоит, поскольку это может завести пользователей в самые опасные уголки интернета, которые сейчас пытаются блокировать на уровне государства, заявили парламентарии. Эксперты газете «Ру» рассказали, что бизнес-модель бесплатных VPN-сервисов строится на монетизации пользовательских данных. Если пользователь не платит деньгами, он платит информацией о себе. Это история посещений, поисковые запросы и геолокацию, которую интересуют рекламные сети и аналитические компании. В Екатеринбурге к началу учебного года отремонтировали дороги и переходы около школ. Об этом главы районов отчитались на рабочем совещании, которое состоялось в мэрии перед выходными. Как сообщает официальный портал Екатеринбурга, а также в числе работ к 1 сентября были установка дополнительных пешеходных ограждений, проверка исправности светофоров и обрезка деревьев и кустов, которые могут закрывать пешеходов от водителей. Отдельно в преддверии нового учебного года специалисты проверили маршруты школьных автобусов и саму технику. В Свердловской области снова потеплеет до плюс 20 и выше. Это произойдет в середине следующей недели, когда арктический воздух над европейской территорией России и Уралом сдвинется на восток. По данным телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», днем 2 сентября будет уже плюс 21, а 3 числа потеплеет до 24 градусов. При этом в ночь на воскресенье температуры в отдельных районах Свердловской области были практически нулевыми. В Североуральске столбики термометра опускались ниже полуградуса тепла, в Ивделе было плюс 0,7, а в Сесерте плюс 2,5. Российский бизнес потерял из-за действий кибермошенников почти 1,5 миллиарда рублей за последние полгода. По данным представителей банков, зафиксировано больше 1600 хищений. За первое полугодие 2025 года сумма ущерба составляла менее 0,5 миллиарда, пишет газета.ру. В основном IT-мошенники предпочитают совершать целевые атаки на бухгалтерские и финансовые службы. Американцы массово берут отпуска на фоне скорого выхода GTA 6. Об этом пишет Wall Street Journal, добавляя, что история актуальна даже для армии США. Так, в одном из инженерно-саперных батальонов военнослужащим, если они перезаключат контракт до даты выхода новой игры, обещают 4-дневный отгул. Релиз GTA 6 намечен на 19 ноября. Геймеры по всему миру уже называют этот день своим неофициальным праздником. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
3: Информация на правах рекламы.
4: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
5: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
4: Подробнее на lenina-100.ru.
5: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
6: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
7: Было лето, но не было.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Прайм-сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что на севере области, в Ивделе и в Североуральске, пока вроде без осадков, плюс 8, плюс 10. В Каменске потеплее, плюс 11, 13, но тоже пасмурно.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Пообещали синоптики. Температура воздуха днем плюс 9-11.
9: Пилот FM.
10: Гремишка к лягушонка в коробчонке? Значит, пора в «Прайм-сервис». Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. «Прайм-сервис». Студенческая 80/2. «Прайм196.ру».
11: Новая музыка в
8: секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Одна минута десятого в Екатеринбурге, за окном плюс 7 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9 часов и 5 минут. В Екатеринбурге последний день лета, понедельник, 31 число. За окном плюс 8 градусов.
1: О, ребята, сегодня, конечно, погода такая, как это, займи да выпей. Вот, значит, что? Самое классное вообще на самом деле, это то, что можно позвать к себе музыкантов в гости, и они тебе с удовольствием все скрасят. И вот сегодня Funky Business Gang в гостях у нас. Привет, ребята, привет, давайте здороваться.
2: Привет.
3: А на самом деле не только Funky Business.
1: Да, у вас же там прям юбилей, ты говорил про то, что у тебя 20 лет коллектива будет. Расскажи вообще, как вы собрались, что за коллектив, сколько народу сейчас в нем?
3: Очень коротко. Я был рокером, рок-гитаристом, потом в какой-то момент я...
0: Давай поближе к микрофону.
3: Черную музыку, панк, соул, вот это вот все. Работал в магазине музыкальных дисков, вот это все послушал много.
0: Мы тебя плохо слышим. Давай
3: И решил собрать свою группу. Ага. Собрал, естественно, из рокеров, из знакомых там музыкантов, диджеев, барабанщиков и так далее, вот. А в какой-то момент нас было 11 человек на пике, да.
2: Потом многовато.
3: Немножечко, да, уменьшили
2: аппетит,
3: сейчас у нас 8 человек на сцене. Вот, и в общем, за 20 лет много всего было, перерывы были, всякие записи были, концерты классные, и сейчас решили это все вспомнить, вот этим концертом, собрать вокалистов, с которыми мы не выступали больше 10 лет, это такие уже олды. Алды помнят, и решили сыграть все свои самые лучшие, любимые вот эти вот песни.
1: Слушай, вы же в фанковый... Как это? Фанковый мир?
3: Да.
1: Вы же там все друг с другом коллабитесь.
3: Конечно.
1: Как и реперы. Это, и скажи, вот на этот концерт, во-первых, когда он будет?
3: Он будет в эту субботу, 5 сентября, во дворе. Музей андеграунда. Концерт называется «Фанк во дворе». Решили не мудрить, такое название сделали.
1: Вроде как с погодой
2: должно хорошо быть. Это уже такое культовое место, на самом деле.
3: Да,
2: очень притягательное для молодежи.
0: В 4 часа, да, вы
3: начинаете? Погода будет 23 градуса.
0: Да.
2: Кайф.
1: Так, и кто будет с тобой вместе?
3: Значит, вот рядом со мной Александр Смирнов, лидер группы «Фанк Пауэр». Это мой первейший соратник, идеолог, мой ангел-хранитель. Он поддержал эту всю историю. Группа Funk Power выступает, Funky Business выступает. Секретный гость, секретная группа, которую Саша сам придумал.
1: Этого раскрывать нельзя, но там будет что-то новенькое, да?
3: И будет еще, первая группа выступает, Мария Козлачкова, классный соул-вокал, молодая вокалистка. Ее группа, как она называется, Jazz Hop Big Band, да, по-моему?
0: Да.
3: То есть немножечко такого джаза и хип-хопа будет.
2: Вы знаете, все, что 20 лет назад делалось, оно очень долго длится. На 20 лет назад катапульта стартовала.
1: Да и ладно? Да, у нас тоже в этом году.
2: И 20 лет вы, это все очень сильно, надолго и масштабно. Мы вас поздравляем. Мне понравилось, как за эфиром Саша что-то рассказывала там про хоккей, а вы в это время играли, и это было так фанково, можно под такую, под ваши... Вот начните
1: заигрывать. А мы со Смирновым же постоянно, мы же тут и на хоккей зажигали.
2: Наигрывать на гитаре, это так прикольно, она так звучит.
1: Можно
2: про бензин поговорить что-то, знаешь, под твою музычку.
1: Не, давай что-нибудь такое, чтобы вот напряжение у людей снять.
2: Да.
1: Что-нибудь доброе сыграем. Ребят, подключайтесь к нашей онлайн-трансляции. Будем сейчас концерт вживую устраивать. Итак, специально для вас Funky Business Gang и Funk Power. Два в одном, как говорится. Смотрите и наслаждайтесь.
3: Исполняем классику жанра.
0: Давайте.

0: Ocean and Way.
1: Класс.
2: Stevie Wonder.
3: Да, Stevie Wonder, хорошая тема. И давай еще раз. Во сколько людям подходить? Ну, я так понимаю, что все равно дворик — это пространство ограниченное.
0: Да, конечно, это место тусовое. Там можно крутиться, заходить, выходить. 14.00, в 16.00, 4 часа дня мы начинаем. Ну, такой разогрев, welcome. В 5 часов уже первая живая музыка звучит. Угу. И... как пойдет? Часов до 9, наверное, да?
4: Да, там еще намечается 2 автопати, одно официально, одно не совсем, как бы.
3: А что там? Ты такой хитрый.
4: Я, конечно, могу сказать, как бы...
0: Тут просто от меня, видимо, секреты какие-то.
4: Да нет, мы на самом деле думаем разбить, так сказать, потоки. Одни вечно в молодом тусят, другие спящие собаки просто. Потому что на спящей собаке даже договор достигнут о том, что как бы входишь в welcome drink. Ой.
1: А не далеко ли спящая собака? Она же вот
3: а
1: там...
3: слушай, погода хорошая, погулять можно.
4: Да, там чем дальше, вот, так маленький. Сказать, от локации, как бы, то есть, как правильно Саша сказал, у нас же, так сказать, возрастные гуляют, поэтому чем потише, тем попроще.
3: Ребят, мы вам желаем хорошего концерта.
0: Спасибо.
3: Да, ну и с днем рождения. Еще столько же лет, через 20 встретимся.
1: Да, здесь же.
3: Надеюсь, здесь же.
0: Слушайте фанк, друзья.
3: А мы сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, это может знать каждый. 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
5: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
6: Помогите!

0: делают тишину чек.
1: А он ее, это...
2: Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Уралмаш не будет прежним.
4: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
5: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
4: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
6: Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Ты учишь английский?
8: Я не учу. Я говорю.
9: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
10: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
11: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Катапульта.

0: Доброе утро. 9:53 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Здравствуйте. Посольство России выразило соболезнования после крушения судна у берегов Кипра. Надеемся на скорое спасение пропавших без вести. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Сказано также в официальном сообщении, которое опубликовало российское дипломатическое ведомство в Анкаре. Как напоминает «Коммерсант», в результате крушения парома у берегов Северного Кипра погибли минимум 8 человек. Идут поиски еще 17. Власти рассматривают версию о том, что судно могло врезаться в неизвестный объект. В центре Екатеринбурга открыли движение по улице Пушкина. Работы здесь стартовали в конце июня. Завершить реконструкцию улицы обещали к 1 сентября. Движение транспорта на Пушкина запустили в воскресенье накануне. На участке между проспектом Ленина и улицей Малышева сократилось количество полос для движения с 4 до 2. На высвобожденном пространстве продолжается подготовка зеленой зоны. Пешеходные аллеи также будут дополнены велодорожками, напоминает портал Ядин. 1 сентября в Екатеринбурге будет умеренно теплым и обойдется без дождя. Предварительный прогноз на День знаний опубликовал Уральский гидрометцентр. После холодной ночи с температурой в плюс 3 в плюс 5 градусов в городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер сохранит холодное северо-западное направление, при этом днем 1 числа температура воздуха поднимется до плюс 14, плюс 16. 31 августа будет холодным, синоптики обещают сегодня не выше плюс 12. Онлайн-продавцы ищут альтернативу маркетплейсам Amazon и Wildberries. Так, у интернет-площадки MVideo по итогам июля число новых продавцов выросло почти на 60% за месяц. При этом, пишет «Коммерсант», в Amazon или Wildberries не видят сокращения числа партнеров. Там считают, что рост числа регистраций на одной площадке не означает оттока с другой. Участники рынка полагают, что селлеры опасаются рисков уничтожения товаров на больших складах и стараются диверсифицировать свои риски. Губернатор Приморья Олег Кожемяка рассказал, как помочь организму справиться с джетлагом. Вопрос главе края задали журналисты «Кремлевского пула» в преддверии Восточного экономического форума. Чиновник рекомендовал приезжающим на Дальний Восток из других регионов в первые сутки отказаться от завтрака и обильного обеда и обязательно заняться физическими упражнениями. Все это должно помочь справиться с разницей во времени, пишет РБК, напоминая, что Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
3: Информация на правах рекламы.
4: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina.defishavail.ru.
5: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что на севере области, выведели в Североуральске, пока вроде без осадков, плюс 8, плюс 10. В Каменске потеплее, плюс 11-13, но тоже пасмурно.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Пообещали синоптики. Температура воздуха днем плюс 9-11.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Операция.
7: Реабилитация.
8: Восстановление.
7: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
8: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
7: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
8: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
9: Новая музыка
6: В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
9: О, только не кидает. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 1 минута 11 в Екатеринбурге. За окном плюс 8 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Доброе утро. 10:04 в Екатеринбурге, 31 августа. Мы не устаем повторять эту дату,
1: потому что завтра 1 сентября, День знаний, да. Школьники пойдут в школу, кто-то в первый класс, кто-то в среднюю, кто-то в старшую.
2: Праздник большой.
1: Ну да, праздник большой. В связи с этим у нас гость.
0: У нас Анастасия Попова, юрист, и, кстати, Анастасия как раз специализируется по теме школьной, в том числе по образовательной. Настя, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Ну, начнем с того, что одни из самых бомбящих тем сейчас – это оценки за поведение. Учитывая, что наша область и город стали участниками эксперимента.
2: Не все школы, кстати. Не все.
1: Школа с моим ребенком стала.
2: Ну, хорошо. А что, ты переживаешь за своего ребенка,
1: я
2: за его поведение?
1: Я переживаю за объективность оценки. За поведение, как вообще в данном случае закон вообще,
0: что
1: какие,
0: об этом говорит,
1: какие дает рамки для учителей, ну и, соответственно, что детям за это грозит.
3: Действительно принят такой документ. Теперь школа может выставлять оценки за поведение. Оценки это не по предмету. То есть учитель истории не может поставить 2 по истории, если ребенок срывает урок, например. Это отдельная оценка по поведению. И она в целом за совокупное поведение ребенка. То есть не в моменте, опять же. Это либо образцовое поведение, когда вообще никаких вопросов, либо допустимое, когда небольшие замечания, опоздания там, или забыл что-нибудь, циркуль. И недопустимое поведение.
0: То есть это не 1, 2, 3? Вот.
3: Нет, нет. Это вот прям вот такие формулировки. А по каким образом и что подходит под эту формулировку, должна разработать школа. В каждой школе должен быть документ, критерии оценивания. Они касаются как оценок по предметам, вот как раз 4-5 и так далее, так и туда теперь должны войти критерии оценивания поведения в том числе. Поэтому спрашиваем в школах, идем на сайты школ, ищем такой документ и изучаем, как ваша школа регулирует этот вопрос.
1: Ну просто я к чему этот вопрос задаю. Дело в том, что для кого-то из учителей то, что дети там отвлеклись, между собой разговаривают, это ничего страшного, а для кого-то глаз отвел и все, и ты уже неудовлетворителен.
2: Да. Построгие и не строгие.
1: Да. И тут вот как бы вопросики есть, насколько могут затянуть гайки учителя в данном случае, и насколько вообще все это повлияет на итоговые оценки. Что пугали изначально в новостях, что это прям все. Оно пойдет в аттестат, и там чуть ли не полуволчий билет ты получишь.
2: Бал ниже какой-то, да, будет?
3: Не должно никак это влиять на оценки по предметам, потому что там оценивается успеваемость, а это оценка поведения.
0: Просто мы еще боялись того, что, например, есть у учителя какой-то любимчик и нелюбимчик, да? И вот на нелюбимчика она постоянно будет срываться, и эта оценка будет как-то влиять.
3: Вот чтобы такого не происходило, чтобы каждый учитель по своему усмотрению это не применял, должны быть в школе общие критерии оценивания.
0: Все, мы идем с этим листочком, если что-то не так, да, и качаем.
2: Ну и чаще всего, допустим, в гимназиях, в лицеях там свой кодекс, там есть поведение, да, ведь они там типа строже оценивают уже там, и как выглядит ребенок, это же тоже получается оценка за поведение или нет?
3: Это все относится к правилам внутреннего трудового распорядка, форма тоже относится к этим правилам, и, соответственно, если ребенок нарушает какие-то требования к форме, то это вопрос к дисциплине, ну и вот к этим оценкам.
2: Сейчас уже 18-летние дети могут под этим делом прийти.
1: У них определенные поблажки есть в плане, там они сразу оговаривают, у меня что, 11 класс, ребенок пойдет, средняя, она там уже, как бы, они в конкретные дни оговаривают, то есть с учителями, что можно, что нельзя. Это определенные еще договоренности.
0: Там уже полувзрослые. Пубертат прошел, да.
1: У меня-то еще вот, как бы, вторая бомбящая тема, это по поводу переводов в 10 классы, да, у нас тут Верховный суд все-таки разъяснил конституционные права граждан. Много сейчас вообще обращений от обычных людей по поводу консультаций там у юристов тех же самых, либо ведения судебных процессов по восстановлению своих детей в 10 класс.
3: Много, теперь будет еще больше, потому что вот пошла такая практика от Верховного суда. Обращений действительно много, потому что за последние годы это стало большой проблемой. Родители в 9 классе не знают, что делать, потому что им на берегу зачастую сообщают, что ребенок в 10 не пойдет.
0: А в колледже нет места? Вот в этом году колледж просто...
1: При чем тут колледж вообще? Нет, ты имеешь конституционное право закончить 11
2: какая
1: классов.
2: Какая статья? Какой статьей нужно закрепиться?
3: Да. Конституция и, конечно же, право на образование.
2: Конституция прописана. Там есть прописана. Какая-то раздел. Вот,
3: Нет, она так и называется. Право на образование, оно прописано в Конституции. Все, и, соответственно, Верховный суд сейчас закрепил.
1: У меня вопрос. Наша девушка, которая своего ребенка отстаивала, она же два суда прошла. До Верховного добравшись.
2: Мы в первом суде не читали Конституцию,
1: что ли? Вот у меня вопрос как юристу вопрос.
3: У нас, когда говорят, что как это судьи могут ошибаться, я говорю, ну у нас на ошибки судей придуманы 4 инстанции. Поэтому да, такое бывает. Да.
1: Нифига себе. Просто, ну, как бы удивительно, что тебя отшивают на местном уровне. Все говорят, да не-не-не, валите. Вот у нас тут есть постановление такое-то, которое реально противоречит конституционным правам. Но это же ни в какие ворота на самом деле не лезет. Сейчас будет, видимо, придуманы какие-то отдельные классы в каждой школе.
0: Будут набирать
1: общеобразовательные, я так понимаю, просто какие-то среднего обучения там и так далее, не профилизированные.
3: Они должны быть, и вот что в моменте, вот сейчас происходит к сентябрю, после вот довольно свежего этого постановления Верховного суда, это школы формируют класс, в котором и специализированные дети, там химико-биологически 15 человек, например, и 15 человек общего направления они берут, чтобы соблюсти всех права. И тут вопрос, что те дети, которые пошли на специализацию какую-то, у них, видимо, будет дополнительная какая-то программа, будут еще на какие-то уроки, как там отдельно на английский, отдельно на немецкий, вот здесь будет какая-то такая же история.
1: Тогда вопрос, а ОГЭ-то нафига вообще? Просто срез знаний получается?
3: А в целом вообще, это удивительная история, у нас законом предусмотрено, что оценки, они не для оценивания знаний учеников, они для оценивания уровня эффективности образования. Поэтому у нас школы так бьются за оценки, за ОГЭ, за ЕГЭ.
0: Они...
3: Да, это показатель, как работает школа и вся система образования целиком.
2: Эффективность, то есть учителя.
1: Просто многие родители воспринимают вот эти оценки как переходные. То есть наберешь хороший балл, перейдешь в другой класс.
3: Ну, так и происходит на практике, потому что на сегодняшний день вот так это и работает. Школа так и устанавливает. Будут хорошие результаты,
1: что тогда вот я, допустим, там трачусь на репетиторов, там еще чего-то, чтобы ребенок 9 класс закончил хорошо, ОГЭ сдал хорошо, а он по факту попадает в класс с теми, кто вообще ничего не делал.
3: Не исключено сейчас, да, так и будет сейчас. Вот, то поэтому тут палка о двух концах, конечно.
1: Сейчас мы испортили бизнес репетитором всем.
2: Можете вообще идти на домашнее обучение, если вам так не нравится в школе.
0: Домашнее обучение — это вообще

0: параметрам, чтобы его он не участвовал ни в каких конфликтах, чтобы ему с точки зрения организации учебного процесса было безопасно. Он там не падал, не ударялся, не мерз и так далее.
1: Понятно. Но я думаю, что с началом учебного года и вот этой первой четвертью будет еще столько вопросов у многих.
2: Да. О, я думаю, Настя, ты к нам еще придешь.
1: Да, так
2: что, накопим, да, после первой четверти.
1: Как бы вообще встречи не стали постоянными.
2: Да. Настя, ну, спасибо огромное.
1: Спасибо за некоторые разъяснения. Да, удачи, как говорится, в труде. Ну, а мы сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, которая называется «Окончательный монтаж». 237-104, звоните, угадывайте, что за кино, и выигрывайте приз.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Магическая школа. Школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
11: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
10: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
11: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
13: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
12: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
13: Спасибо Керамиру.
14: Сделать ремонт в ванной — это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» — это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
15: Акция действует до 20 сентября этого года.
16: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
17: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
18: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
19: Катапульта.

0: Актерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Хитрёна мать.
4: Доброе утро. 10:18 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Окончательный монтаж». Так, у нас кто-то сбросился, да?
5: Да, к сожалению, пропал слушатель. 237-104. Ребят, вы можете прямо сейчас дозвониться, поучаствовать в угадывании фильма, ну и, конечно, выиграть призы из нашей копилки. Единственное, надо оставаться на связи. 237-104. Кто дозвонился? Алло.
6: Доброе утро.
5: Как зовут тебя?
6: Что?
5: Что такой невеселый? Что, кто обидел тебя?
7: В школу завтра, что ли? В 11 класс?
6: Нет, на работу еду.
5: Слав, доехал?
7: Да хорошо же.
5: Ты, главное, заправился, нет?
6: Да, вчера еще. Очень даже удачно.
5: Очень даже удачно. Это за сколько часов?
6: Да нет, минут за 15.
5: Это где такие у нас заправки?
4: Ну-ка, сдавай.
6: Вот не скажу.
5: Ну, что значит не скажу?
7: Фартовый какой.
5: Это вот такие, как ты, потом комментарии пишут в картах, типа, о, там бензина нет, а потом сами все покупают.
4: Ну ладно, нет, молодец, заправился и хорошо.
5: Значит так, мы для тебя кино приготовили, от него первые и последние слова оставили, а потом дадим 3 подсказки. Надо догадаться, что за фильм. Итак, слушай внимательно.
8: Attention. Так, ребята, вы должны видеть друг друга. Пусть НАСА гордится нами.
9: Окончательный монтаж.
5: Ого, неплохо.
10: Мы должны помнить, что это только начало очень сложной экспедиции. Астронавтам предстоит более чем 400-дневное путешествие.
4: Подсказки.
5: Ну, значит, что я тебе могу сказать? В этом фильме ты мог увидеть кусок брезента, знаковый такой момент, антенну, которая торчала из человека, и картофель, тоже знаковый момент.
4: Ну,
7: картофан-то это да, это вообще ключевое.
5: Да. Ну что, Слав?
6: Если не угадаю, перейдет к следующему участку.
5: Если не угадаешь, то ты и нам должен.
6: Давайте, не буду я времени.
5: Я
7: ты
5: понял.
7: Хотя бы свой вариант скажи.
5: С тебя 20 понятно. Литров, если не угадаешь.
7: Отберем все.
6: У меня как раз канистры.
5: Понятно, вот кто с канистрами-то ездит. Спасибо тебе, удачного тебе дня. Следующий звонок примем. 237-104.
4: Алло.
5: Кто догадался, что это за фильм? Доброе утро.
11: Доброе утро.
5: Да, как зовут тебя?
11: Павел.
5: Что за кино, Паш?
11: «Марсианин».
5: Да, абсолютно верно.
7: Да.
5: «Марсианин».
7: Верно.
5: Это в продолжении «Одиссеи», это вот все фильмы по возврату Мэтта Дэймона домой. Столько денег потрачено. Но, в общем, мы тебя поздравляем. Действительно, фильм классный, мне нравится вообще. Призы выберешь за кадром, сейчас кричи «Катапульта». 3, 4.
11: «Катапульта».
12: На радио «Пилот».

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Это я.
2: Доброе утро. 10:24 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Завтра в школу. Мы даже сейчас вот с юристом, да, общались по поводу всех вот этих вот разных законов, что касается образования. В общем, тут замечена такая штука, что родители почти вдвое чаще стали требовать деньги назад за онлайн-подготовку детей к ЕГЭ и ОГЭ.
3: Так.
2: Это, видимо, то, что было в прошлом году. Mm-hmm. Готовились, ничего не получилось.
1: Не пригодилось.
2: Да, ничего не пригодилось. В общем, главные претензии — это программа не совпадает с рекламой. То есть то, что рекламируют и говорят, мы детям дадим то-то, то-то и то-то, а на самом деле дается немножко другое. Уроков меньше обещанного, преподаватели постоянно меняются, итоговые баллы оказываются так себе.
1: Результата
2: и
1: нет.
2: Вот, вы понимаете, до 70% судебных споров деньги удается вернуть. Это правда так есть. То
3: есть потому что есть закон о правах потребителя.
2: Да, те, кто знает, те, кто заморачивается, те, кто с юристами общается.
3: Но в любом случае внимательно
2: говорят,
3: надо читать договор.
2: Очень, очень внимательно. Вот, допустим, один родитель отсудил 77 тысяч рублей за курсы по математике и обществознанию. Короче, можно вот выбирать.
3: Тут же еще, видишь, всегда есть такой вот тонкий нюанс, типа... Ваш ребенок не хочет заниматься этим предметом.
1: Старались,
3: а он
1: лентяй.
3: Да, он никак, понимаешь. Угу. А то, что, допустим, ну, некоторым детям надо более скрупулезно подавать материал, действительно, это уже такая
2: вот поэтому
3: тема.
2: Поэтому люди идут к частным репетиторам.
1: Да, типа индивидуальный
2: уже,
1: подход, да.
2: Вот. Ну, тут еще, давайте, это... Как будет, что так будет. А впереди осень, нас всех ждет, сезон простуд, и эксперты рекомендуют устроить себе вечер скумбрии.
1: Чего?
2: Вечер скумбрии, потому что это буст иммунитету, от омеги-3, витамин D, в общем, побольше рыбы поесть.
3: Прямой путь к панкреатиту.
2: Котеком, да, еще скажи, скумбрия холодного, горячего копчения. Вкусно. Вот, и еще врачи советуют в холода есть побольше тыквы, морковки, яиц и орехов.
3: Я прям представляю, как все
2: это
3: сидят.
2: Это вечеринка, да?
3: Все сидят и прямо вот скумбрию с чаем пьют.
1: Ага. И тыквой заедают.
3: Да, да, а вы с ней такие нажрались, скумбрии, и ну ласкаться.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Побег из города! Поддерживаю!
7: План такой. Закупаемся в 4x4 центре, готовим машины и вперед!
8: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
9: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
10: Такое нельзя упускать.
11: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
12: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН ИП 307-667-2263-13-17.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
13: Реклама.
14: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
15: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
14: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
15: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Газовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазине.
3: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204 2. Телефон 382-1815. Сайт hitservice.ru.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
5: Катапульта.
6: Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:34 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО», диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауле 182, литера И. Санечек на посту. Ну, как там изменилась обстановка, Саш?
2: Ну, не на всех участках она изменилась позитивно. На Восточной пробка в сторону заправки стала короче. Из-за этого хотя бы у перекресток с Декабристов более-менее освободился. Но с Декабристов уже стартует пробка на Старый Сибирский тракт и тянется до Калины. Под Калиной сужение, и из-за этого еще и от переезда со стороны Лестеха народ стоит. Также стоит народ на Базовом перед светофором в направлении развязки. Плюс затруднения в движении остаются на Космонавтов и на Челюскинцев в направлении Космонавтов. Проблем достаточно много на первом километре. Авария сейчас произошла в районе фронтовых бригад Космонавтов, и по Космонавтов тоже трафик подрос. Также затруднения остаются на Бебеля, Таватуйской и автомагистральной Донбасской. Затруднено движение в районе объезда Дворца Молодежи. Со стороны Широкой речки чуть добавилось на кольце. А так, в целом, на юго-западе только одна шикарная такая пробка, которая уже несколько недель, а то и месяцев стоит. Это вечная пробка до заправки со съезда, прям с объездной начинается, до Волгоградской по Московской. Большакова-Шейкмана там тоже не продохнуть, если ехать со стороны 8 марта особенно. Ну и перед Московской горкой тоже трудности по Куйбышеву подросли, так что будьте внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271 0011. АКПП «Центр Екатеринбург», Крауле 182, литера И.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 10 часов и 39 минут в Екатеринбурге.
3: Внимание, господа. Сейчас мы ждем сразу два звонка по телефону 237-104. Для вас мы приготовили рок-игру для тех, кто является знатоком свердловского рока. И для тех, кто увлекается рок-музыкой, есть шанс выиграть эксклюзивное издание. Прям на самом деле это очень редкая книга и прикольная.
2: Спонсор нашего конкурса ИП Жуков Антон Владимирович Сандуновский, бани в Екатеринбурге.
3: Мы же для вас приготовили три вопроса.
2: Да, у нас сейчас верю-не верю.
3: Ну да, да, три утверждения, и ваша задача либо верить в них, либо не верить. Вот тот, кто хорошо знает историю Свердловского рок-клуба, тех музыкантов, которые в нем участвовали, тот 100% выигрышный.
2: Алло, есть звонок у нас первый.
4: Здравствуйте.
3: Да, как зовут тебя?
4: Степан.
3: Степан. Вот порекомендуй кого-нибудь из уральских рокеров, вот если я решил увлечься.
2: Никогда не увлекался, и тут на тебе.
5: Любимая песня, группа.
3: Этот год же, он объявлен годом уральского рока.
5: Ну, в голове что у тебя играет сейчас?
4: Чай.
2: Чай, ну да.
3: Окей, хорошая группа, легендарная. Кто на связи у нас?
2: Еще.
4: Меня зовут Александр.
3: Вот. Саша, Саша, ага. Санек, а ты какую группу больше любишь?
6: Уральских?
3: Да, да, конечно, чуть ближе к телефону, пожалуйста.
6: Чайфов наших любимых.
3: Вы оба за Чайф, окей.
5: И первое вам тогда как раз про Чайф.
3: Значит так, напомню, что в этот год уральского рока мы приготовили три рок-факта. Итак, ваша задача либо верить в них, либо не верить.
2: Погнали.
5: Мы утверждаем, что песня «Оранжевое настроение» группы «Чайф», собственно, написана по заказу Министерства путей сообщения для популяризации оранжевых защитных жилетов.
3: Веришь, Степа?
4: Нет.
3: А ты, Саш?
6: Тоже не верю.
3: Дальше. Мы утверждаем, что первое название группы «Агата Кристи» было «VRTFUP». Веришь, Степа?
4: Да.
3: А ты, Сань?
6: Я верю.
3: Ну и заключительное.
2: Мы утверждаем, что обложку альбома «Сержант Бертран» группы «Апрельский марш» отказались печатать в Эмиратах изображение обнаженной женщины.
5: Видишь, какие?
2: Да.
3: Степ, ты как?
4: Звучит логично, верю.
3: А ты, Сань?
6: Я не верю.
3: А теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов вы дали.
5: Конечно же, песня «Оранжевое настроение» не была написана по заказу Министерства путей сообщения. Это вообще
3: абсолютно.
5: Про другое.
3: Я бы еще понял, если бы автобусное управление заказал, что я похож на новый «Икарус».
5: Это точно.
3: Дальше, по поводу названия группы «Агаты Кристи». Первое название группы было «VRTFUP». Тут вы оба правы.
5: Радиофак.
3: Да.
2: Ну и действительно, обложку «Сержант Бертрана» отказались в Эмиратах печатать. Женщина голая нельзя.
3: В общем, Сань, ничего страшного, что проиграл. Можешь завтра повторить попытку. А тебя, Степа, мы поздравляем.
2: Двухтомник Дмитрия Карасюка, полная история Свердловского рока и еще гостевой визит в Сандуновские бани на 2 часа тебе.
3: Поздравляю. Степан, оставайся на связи. Сань, с тебя только громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
6: Катапульта!
7: На радиопилот.
8: Реклама.
9: Продолжите фразу. Три десятки — это...
10: Такси. Я на работу езжу.
11: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
12: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
9: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Что такое идеальный отдых? Только представьте, мягкий обволакивающий пар, огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сандунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
15: Не стыдно?
16: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103, 18+.
17: Мама, тетрадки уже приехали?
18: Пока нет, доставка задерживается.
17: А рюкзак?
18: Еще в пути.
17: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай город». Там все и сразу, и подарки.
1: Россия.
7: Читай, город, для всех, кому скоро в школу.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
19: Катапульта.

0: Доброе утро. 10.51 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Ленина 100».
2: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действует в Свердловской области. Предупреждение экстренные службы прислали около часа назад. Спустя полчаса Росавиация также закрыла для полетов аэропорт Кольцово. Ограничения введены и в соседней Перми. После 10 утра в Екатеринбурге должны были приземлиться рейсы из Сургута и Намангана. Куда направлены эти самолеты, пока не уточняется. На вылет из Кольцова сейчас задерживаются 3 утренних рейса в Казань, Москву и Шарм-эль-Шейх. Добавлю, что беспилотная опасность, кроме Свердловской области, объявлена также в соседнем Пермском крае и Челябинской области. Глава департамента транспорта Екатеринбурга перешел на работу в Гортранс. Игорь Ощепков назначен руководителем муниципального перевозчика. Урару пишет, что последним рабочим днем Игоря Ощепкова в мэрии было 28 августа. Транспортную сферу в Екатеринбурге Игорь Ощепков курировал с 2019 года, а до прихода в мэрию работал в госавтоинспекции и был замначальника УВД Екатеринбурга. Игорь Ощепков также является полковником милиции в отставке. К другим темам. Власти не обнаружили россиян среди погибших при крушении судна на севере Кипра. Также граждан России нету и среди пассажиров, обратившихся после кораблекрушения за медицинской помощью. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Никосии. Уже вечером в воскресенье власти Северного Кипра заявляли, что паром затонул полностью и находится на глубине более 500 метров. Причину, по которой судно начало набирать воду носовой частью, а позже перевернулось, выяснили в ходе расследования. В это же время россиян предупредили о новом способе мошенничества перед 1 сентября. Аферисты вымогают деньги у родителей в школьных чатах. Злоумышленники также организуют фейковые сборы от имени других родителей или администрации школ, пишет газета «Ру». Чтобы не стать жертвой обмана, специалисты советуют дополнительно уточнять информацию о сборах у учителей или родительского комитета. Кроме того, если пришла ссылка якобы от школы, то нужную информацию безопаснее открыть через официальный сайт. В Египте обнаружили древнюю виноделию. Находка сделана в районе храма богини Сехмет на территории древнего Мемфиса. Как пишет РИА Новости, сооружение из известняка предположительно использовалось как давильня для производства вина. Внутри нашли виноградные косточки. Сам же храм Сехмет в Египте был случайно обнаружен в 1959 году во время строительства дома. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
3: Информация на правах рекламы.
4: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
5: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартиры от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
4: Подробнее на lenina-100.ru.
5: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
6: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
7: Было лето, но не было.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Прайм-сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что на севере области, в Ивделе и в Североуральске, пока вроде без осадков, плюс 8, плюс 10. В Каменске потеплее, плюс 11, 13, но тоже пасмурно.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Пообещали синоптики. Температура воздуха днем плюс 9, 11.
9: Пилот FM.
10: Реклама.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: А напоследок я скажу.
2: Катапульта.
3: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем последнюю летнюю катапульту.
4: Все,
3: тут слово заключительное
4: лето.
3: Или крайнее не подходит. Последнее.
5: Летняя катапульта. Все, закрывает свои двери.
4: Да, галопом пронеслось. День лошади сегодня.
5: Завтра будет день лошади в мыле, потому что 1 сентября будет. Вот это да.
4: Цветы-то пойдете покупать?
5: Придется.
4: Я попросила мужа привезти что-то с дачи.
5: Я еще сразу посмотрел, какие автобусы ходят до школы на всякий случай.
4: Да, ой, у нас хорошо, что у нас школа прямо вот через дорогу.
3: У нас тоже рядом. Цветы мы будем покупать у бабушек.
4: Ну вот, кстати, поддержим бабушек.
3: Да, да.
5: Они своими прям торгуют, бизнес.
4: Да? Да, да. Слушай, да. Такие сейчас, бабушки сейчас тоже такие продвинутые стали, они такие красивые букеты стали продавать.
3: Да. Собирать сами,
4: собирать,
3: да.
4: Красиво. Вот, а еще сегодня день блога, влога, кто вот ведет свои блоги.
5: Благо-влога.
4: Благо-влога. Да, получается.
5: Благо-благо.
4: Значит,
5: ну, в общем, тех, кто что-то там на камеру снимает, себя хотя бы, всех поздравляем, желаем здоровья. 3-4.
6: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На радио «Пилот».

0: реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Т11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Спокойно, товарищи, без паники. Это супер предложение. Новая Ботаника.
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Реклама.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
5: Это не битва моторов. Это футбол. Матч «Урал-КамАЗ». Екатеринбург-Арена. 10-й тур чемпионата первой лиги. 6 сентября. Воскресенье. Стартовый свисток. 17:00. Поддержи любимый «Урал».
6: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
7: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург. Улица Фестивальная, дом 8.
8: Екатеринбург. 2026 год. 0+.
9: В школу ребенка не вози на Нитро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
12: На радио «Пилот».

0: Радио Пилот 104.10 FM в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, мы вместе, это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский подхватил эстафету прямого эфира. Мы вышим пилотажи и вернемся к новой музыке скоро. Сейчас информация о дорожной ситуации, проверка на дорогах. Продолжает наш эфир спонсор программы АКПП Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Адрес Крауля 182, литера И. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки по Большакова от 8 марта до Московской, по Восточной от Декабристов до Малышева, по Сибирскому тракту от Бутурина до Лесотехнического университета. Еще движение затруднено по окружной от Дизельного переулка до 2 Новосибирской, по Верхотурскому проезду и проспекту Космонавтов от ЕКАТ до железнодорожной эстакады, по Березовскому тракту от Барьерной до ЕКАТ. Мерцают Селькоровская от Энергетиков до Бесерской, Московская от Объездной до Волгоградской, пульсирует 2 Новосибирская от Умельцев до Окружной и Сибирский тракт от Железнодорожного переезда до Лесотехнического университета. Водители, будьте бдительны, удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки-автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Программа «Высший пилотаж» на радио «Пилот» — это испытание новых песен прямым эфиром. Наш музыкальный редактор постоянно обновляет эту компиляцию. Если какой-то из треков в «Высшем пилотаже» вас заинтересовал, и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» — ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Тенет» на Щербакова 144. Новая музыка вернется скоро. Спасибо за внимание, друзья, полетели.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: Черри, LG, Тенет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О, и

0: Пиразовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На «Радио Пилот».

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. 28 регионов России допускают ужесточение мер против продажи вейпов. Агентство ТАСС ссылается на результаты опроса, проведенного среди представителей региональных властей. В числе субъектов, где могут ввести запреты либо ограничения, Санкт-Петербург, Якутия, Алтай, Камчатка и Красноярск. В Татарстане отдельно оценивают, как полный запрет розничной торговли вейпами отразится на бюджете и налогах. Закон, который предоставит субъектам право с 1 марта запрещать продажу вейпов на своей территории, президент Владимир Путин подписал 26 июня, напоминает «Коммерсант». Топливный кризис сказался на стоимости такси в Екатеринбурге. По словам горожан, цены на поездки выросли в последние дни пропорционально очередям на заправках. В среднем поездки по привычным маршрутам подорожали вдвое и больше, пишет агентство ЯН со ссылкой на своих читателей. Водители такси рассказывают, что очереди за бензином сказались не только на стоимости поездок, но и на их доступности. Некоторые таксисты не берут заказы на дальние расстояния, включая, например, поездки в аэропорт. Порт Кольцова. В Свердловском Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать цветы перед 1 сентября. Обратить внимание стоит на стебли, они не должны быть слишком сухими. Неизменный признак свежести цветов – это наличие так называемой рубашки бутона. Это самые нижние, толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки. Чтобы цветы дольше стояли, лучше выбирать полураскрытые бутоны. Кроме того, свежие цветы не нуждаются в дополнительных украшениях в виде блесток, фольги или лент, которые оборачивают вокруг бутонов. Выдача автокредитов в России в июле снизилась на 10%. Средняя сумма займа на покупку автомобиля при этом осталась на уровне начала лета, чуть более 1,5 миллиона рублей. В середине лета россияне оформили 95 тысяч автокредитов, пишет РИА Новости. По данным Бюро кредитных историй, российские водители продолжают выплачивать более 3,5 миллионов автокредитов на сумму больше 3,5 триллионов рублей. Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей из США. В сервисе заявили, что решение связано с соответствующим указом президента США Дональда Трампа. В Google также подчеркнули, что обновление названия на карте отражает изменение названий в официальных правительственных источниках. Пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть озеро Онтарио, а пользователи за пределами США и Канады оба названия одновременно. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Тэнк-300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра, 1 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 6-8, завтра днем плюс 11-13 градусов.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
9: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
8: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
12: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
11: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
12: Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67.
11: Акция действует
2: действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас эхо из 90-х. Так и называется этот трек «Echoes from the 90s» по мотивам легендарного произведения клубного хита 90-х «Atlantic Ocean» «Waterfalls». Исполнители Desmond и Samom. «Echoes from the 90s». Секретная фонотека «Радиопилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсыма.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Это Диджей Годжа, чуть раньше Мика и Тейм Импала на 140 FM. Супер тема в нашем эфире отлично музыкально оформляют последний летний день 2026. Да, привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Добрый полдень. Примите искреннее приветствие из нашей студии в центре города. Я ваш диск-джокей Дмитрий Раевский. Сейчас представлю участников нашей дальнейшей музыкальной программы. На горизонте Бауса, очень скоро дальше Дуа Липа, Тима Белорусских, Робин Шульц, Пегги Гу, Second Voice, какие-то еще интересные. Пусть это будет сюрприз. В 12.30 в эфир выйдет «Катапульта на бис». И, кстати, о «Катапульте». В ближайшую пятницу, 4 сентября, утреннее шоу проведет эфир в выездном формате в жилом квартале «Депо» на Сортировке. Видеотрансляция на сайте и в группе «Пилота ВКонтакте» позволит не просто слушать радио, а смотреть его. А если окажетесь в нужное время в нужном месте, увидите, как делается шоу, а, может быть, попытаетесь принять в нем участие. Партнер проекта – домоустроительная компания «Брусника» ООО «Брусника». Не пропустите выездную «Катапульту» в ближайшую пятницу. Спасибо за внимание. Новая музыка вернется скоро. Полетели.
1: Реклама.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
6: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама. Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
1: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
0: Проводить время с семьей в «Глобусе»
2: у нас так принято.
1: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
5: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
6: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Детский праздник, тут подсчитали аналитики, за 5 лет подорожал аж в 3 раза. А организаторы, сейчас такие цифры я буду называть, я на такой праздник не
4: вообще
3: готова.
4: Не согласна, да.
3: Я даже себе такие праздники, даже на свадьбу такого праздника у меня не было. Короче, организаторы теперь требуют сотни тысяч рублей, чтобы развлекать чадо как-то по-особенному. Если в 2021 году базовый под ключ, да, на 8-12 детей стоил 10-20 тысяч, сейчас бюджетный вариант 15-30, стандарт 30-50.
4: Подожди, ты на одного ребенка?
3: Ну, как бы детский праздник.
5: Ага. Ну, на всех имеется в виду.
3: Да,
5: так,
3: до 15 детей. А премиум, да, до 150 тысяч. Вот. Индивидуальные форматы, внимание, с яхтой.
5: Это что за дети олигархов, я извиняюсь?
3: Это летние праздники. Авторским сценарием, режиссерским проектом, топ-аниматорами может до 2 миллионов стоить. Сейчас надо не плачь.
4: Моих детей после день рождения вот буквально через месяц.
3: Просто завтра у младшей дочери день рождения. Ну, мы как бы...
5: Вы яхту забронировали, я надеюсь?
3: Ну, практически, но намокнем все.
5: И опять же, возвращаюсь в свое детство. Да. Я вспоминаю свои дни рождения. Ко мне приходили друзья, был торт. Но нас просто запирали в детской комнате, накрывали нам стол, а родители там под Кадышеву бухали, все нормально
3: было. Праздник тоже, извините, они стали родители.
5: Да, и все были счастливы, все нормально. Возвращаемся в 90-е.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка не вози на Нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Обращаем ваше внимание. Объявлен отбой беспилотной опасности на территории Свердловской области.
1: Пилот FM. Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Мама, тетрадки уже приехали?
5: Пока нет. Доставка задерживается.
4: А рюкзак?
5: Еще в пути.
4: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
6: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
7: Побег из города! Поддерживаю!
8: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
9: Большая распродажа в 4x4center.ru вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
10: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
11: Такое нельзя упускать.
9: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4center.ru. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-30. 17.
12: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
13: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
12: И квартира в орбите.
14: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
12: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
15: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОСЗ «Ленина 100».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Посольство России выразило соболезнования после крушения судна у берегов Кипра. Надеемся на скорое спасение пропавших без вести. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Сказано также в официальном сообщении, которое опубликовало российское дипломатическое ведомство в Анкаре. Как напоминает «Коммерсант», в результате крушения парома у берегов Северного Кипра погибли минимум 8 человек. Идут поиски еще 17. Власти рассматривают версию о том, что судно могло врезаться в неизвестный объект. В центре Екатеринбурга открыли движение по улице Пушкина. Работы здесь стартовали в конце июня. Завершить реконструкцию улицы обещали к 1 сентября. Движение транспорта на Пушкина запустили в воскресенье накануне. На участке между проспектом Ленина и улицей Малышева сократилось количество полос для движения с 4 до 2. На высвобожденном пространстве продолжается подготовка зеленой зоны. Пешеходные аллеи также будут дополнены велодорожками, напоминает портал «Ядин». 1 сентября в Екатеринбурге будет умеренно теплым и обойдется без дождя. Предварительный прогноз на День знаний опубликовал Уральский гидрометцентр. После холодной ночи с температурой в плюс 3 в плюс 5 градусов в городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер сохранит холодное северо-западное направление. При этом днем 1 числа температура воздуха поднимется до плюс 14, плюс 16. 31 августа будет холодным, синоптики обещают. Сегодня не выше плюс 12. Онлайн-продавцы ищут альтернативу маркетплейсам Озон и Wildberries. Так, у интернет-площадки МВидео по итогам июля число новых продавцов выросло почти на 60% за месяц. При этом, пишет «Коммерсант», в Озон или Wildberries не видят сокращения числа партнеров. Там считают, что рост числа регистраций на одной площадке не означает оттока с другой. Участники рынка полагают, что селлеры опасаются рисков уничтожения товаров на больших складах и стараются диверсифицировать свои риски. Губернатор Приморья Олег Кожемяка рассказал, как помочь организму справиться с джетлагом. Вопрос главе края задали журналисты кремлевского пула в преддверии Восточного экономического форума. Чиновник рекомендовал приезжающим на Дальний Восток из других регионов в первые сутки отказаться от завтрака и обильного обеда и обязательно заняться физическими упражнениями. Все это должно помочь справиться с разницей во времени, пишет РБК, напоминая, что Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
4: Информация на правах рекламы.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра, 1 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 6-8, завтра днем плюс 11-13 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
12: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас песня об уходящем лете. Да, Крис Лейк, Сэмми Вёрджин, Натан Николсон. Тема называется «Summertime Blues» — «Летняя грусть».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сива.
1: Бонжур.
4: Привет,
1: хай. Привет,
0: салют.
5: Привет.
0: Радио. 104 FM.
6: Дневной драйв на радиопилот.

0: интересный нео-кантри поп звучание от Кайго и Макс Ноун «Take Me Back» на 104.10 FM. Только что чуть раньше Мизмо и Лонни Келлум Скотт. Помните? Прекрасно. Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Шлю вам искреннее приветствие из нашей студии в центре города. Сейчас представлю участников нашей дальнейшей музыкальной программы, но сначала приглашаю вас на наш сайт pilotfm.ru, где стартовал и продолжается фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре», который мы организовали в содружестве с «Турбокартинг». 25 сентября в прямом эфире «Радио Пилот» мы выберем 10 победителей, которые получат сертификаты от «Турбокартинга». Партнер проекта ООО «Новый картинг» и еще больше драйва на инновационной 8. Все фотографии участников и участниц и подробные условия на нашем сайте pilotfm.ru. Друзья, вступайте в игру. Желаем удачи. Наша музыкальная программа продолжается. Скоро здесь «Калогер энд Фасси», дальше «Темпер Сити», группа «Градусы», «Готье», «Кимбра», «Минелли» и коллекты еще интересные волнующие. Полетели!
1: Реклама. Уралмаш не будет прежним.
2: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
1: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
2: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Ты учишь английский?
9: Я не учу. Я говорю.
10: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
1: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
0: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
1: Поехали. Скажи адрес.
0: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
1: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
2: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
3: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
2: Проводить время с семьей в «Глобусе»
4: у нас так принято.
3: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Отбой беспилотной опасности дан в Свердловской области. Предупреждение действовало в течение 4 часов. Росавиация пока не открыла аэропорт Кольцово, и там продолжают действовать ограничения на вылет и прилет. В соцсетях представители аэропорта Екатеринбурга сообщали, что ситуация в Кольцово спокойная, аэропорт продолжает обслуживать пассажиров. При этом вход в зону ожидания вылета был временно ограничен, чтобы избежать скопления большого числа людей. В Екатеринбурге после атаки беспилотников перекрыли выезд на Полевской тракт. Автомобили не пропускают от перекрестка Селькоровской и Бесердской. Дорога закрыта до развязки с ЕКАДом. Также портал Е1 сообщает о перекрытии въезда в Солнечный в районе пересечения 2-й Новосибирской и Окружной. Напомню, что около часа назад губернатор Денис Паслер подтвердил, что в Екатеринбурге отражена атака на логистический центр. При этом беспилотники и обломки попали в жилой дом. Жертв нет, жители эвакуированы. Информация о пострадавших уточняется. Теперь к другим темам. Онлайн-продавцы ищут альтернативу маркетплейсам Озон и Wildberries. Так, у интернет-площадки M-Video по итогам июля число новых продавцов выросло почти на 60% за месяц, а трафик посещений платформы вырос в 2,5 раза. Коммерсант пишет, что при этом в Озон и Wildberries не видят сокращения числа партнеров и считают, что рост числа регистраций на одной площадке не означает оттока с другой. Участники рынка полагают, что селлеры опасаются рисков уничтожения товаров на больших складах и стараются диверсифицировать риски. Большинство опрошенных родителей к новому учебному году намерены прибегнуть к услугам репетиторов по основным предметам для подготовки детей к ОГЭ и ЕГЭ. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные соцопросов. 11% опрошенных родителей планируют использовать для подготовки онлайн-школы или образовательные платформы. И 6% рассчитывают на школьные уроки с консультациями, либо на дополнительные занятия в школах. Завершая учебную тему, базовый комплект мебели и освещения обойдется родителям школьников в этом году в сумму от 12 тысяч. В условный набор мебели входят письменный стол, простое компьютерное кресло, настольная светодиодная лампа, а также несколько коробов для документов и органайзеры. Комплект среднего уровня обойдется примерно в 25 тысяч, а расширенный вариант эксперты оценили в 50 тысяч рублей. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
4: Информация на правах рекламы. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре «Регинос» и на сайте «Регинос-Havailpro.ru».
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра, 1 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 6-8, завтра днем плюс 11-13 градусов.
1: «Пилот FM».
5: Реклама.
6: Операция.
5: Реабилитация.
6: Восстановление.
5: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
6: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
5: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
6: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
1: О,
2: только не китаец.
7: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
8: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
9: 469 лошадей.
10: Пневмоподвеска.
11: Разгон до сотни за 4,8.
12: Сейчас самое время пересесть на гибрид.
13: Когда на Xlantix ET
14: действует субсидия 925 тысяч рублей.
15: Испытайте премиальный гибрид.
16: Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
17: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
18: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке с нами Оливер Колецкий, знаковая фигура мировой электронно-музыкальной сцены. Его тема «Cold Sure» в оригинале довольно жесткое произведение, а в ремиксе от «My Life», тот самый, который «The Edge of Desire». Да, звучит, ну, просто отлично. Для радиоэфира то, что нужно прямо сейчас для вас. Оливер Колецкий, Cold Sure, My Life Remix на 104.10 FM. Funk.

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
6: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
5: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
7: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
10: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
9: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
10: Партнер проекта ИП «Жуков Антон Владимирович». Сандуновские бани в Екатеринбурге.
11: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сандунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
12: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
13: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
12: И квартира в орбите.
13: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
12: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
14: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
4: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
5: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Побег из города? Поддерживаю!
7: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
8: Большая распродажа. 4x4center.ru вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
9: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
10: Такое нельзя упускать.
8: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4center.ru. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-0017.
11: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радиопилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
12: Дневной драйв на «Радиопилот».

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОСЗ Ленина 100.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Прокуратура взяла на контроль ситуацию с ликвидацией последствий атаки беспилотников на жилые дома в Екатеринбурге. Все жалобы принимают на горячей линии, телефон которой опубликован в соцсетях, а также на сайтах местных СМИ. Кроме этого, в прокуратуре сообщили, что на месте происшествия работу экстренных служб координирует исполняющий обязанности прокурора Екатеринбурга Евгений Аюпов. Ситуация на контроле и у областной прокуратуры. Кроме этого, в региональном управлении ФСБ напомнили про запрет на фото и видеосъемку беспилотников. Запрет распространяется на моменты атак каких-либо объектов, фиксацию мест падения дронов, повреждения зданий и техники. Также нельзя размещать в сети материалы, по которым можно определить тип аппарата, позиции, а также схему работы систем ПВО или радиоэлектронной борьбы. Административная ответственность за это предусмотрена как для граждан, так и для юридических лиц. Размер штрафов от 2000 рублей и до 500 000. К другим темам. Власти не обнаружили россиян среди погибших при крушении судна на севере Кипра. Также граждан России нету и среди пассажиров, обратившихся после кораблекрушения за медицинской помощью. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Никосии. Уже вечером в воскресенье власти Северного Кипра заявляли, что паром затонул полностью и находится на глубине более 500 метров. Причину, по которой судно начало набирать воду носовой частью, а позже перевернулось, выяснилось в ходе расследования. В это же время россиян предупредили о новом способе мошенничества перед 1 сентября. Аферисты вымогают деньги у родителей в школьных чатах. Злоумышленники также организуют фейковые сборы от имени других родителей или администрации школ, пишет газета.ру. Чтобы не стать жертвой обмана, специалисты советуют дополнительно уточнять информацию о сборах у учителей или родительского комитета. Кроме того, если пришла ссылка якобы от школы, то нужную информацию безопаснее открыть через официальный сайт. В Египте обнаружили древнюю винодельню. Находка сделана в районе храма богини Сехмет на территории древнего Мемфиса. Как пишет РИА Новости, сооружение из известняка предположительно использовалось как давильня для производства вина. Внутри нашли виноградные косточки. Сам же храм Сехмет в Египте был случайно обнаружен в 1959 году во время строительства дома. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
4: Информация на правах рекламы.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК Ленина 100 – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК Ленина 100 – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОСЗ Ленина 100. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра, 1 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 6-8, завтра днем плюс 11-13 градусов.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Эталонное хаос-звучание. Под эту музыку все дела происходят самым лучшим образом. Как бы все решается само собой. Да, ритмично и мелодично в секретной фонотеке «Радио Пилот» сейчас выступят Route 94, «Дорога 94». Это название проекта, а тема называется «Forget the Girl», «Melissa's Extended Remix» на 104,10.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Хани.
8: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксономель Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: Уралмаш не будет прежним!
3: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
4: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
3: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
5: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Искали красивый и надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
11: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
12: О!

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
5: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения. Создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
4: Проводить время с семьей в «Глобусе»
6: у нас так принято.
5: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM, радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Здравствуйте. 28 регионов России допускают ужесточение мер против продажи вейпов. Агентство ТАСС ссылается на результаты опроса, проведенного среди представителей региональных властей. В числе субъектов, где могут ввести запреты либо ограничения, Санкт-Петербург, Якутия, Алтай, Камчатка и Красноярск. В Татарстане отдельно оценивают, как полный запрет розничной торговли вейпами отразится на бюджете и налогах. Закон, который предоставит субъектам право с 1 марта запрещать продажу вейпов на своей территории, президент Владимир Путин подписал 26 июня, напоминает «Коммерсант». В результате атаки беспилотников на Екатеринбург повреждены 3 многоквартирных дома, сообщил в своем канале в мессенджере Макс губернатор Денис Паслер. Жертв нет. По данным Минздрава, пострадали 4 человека. 2 получили ранения осколками стекол, еще 2 человека обратились к врачам с признаками отравления дымом, заявили в региональном медицинском ведомстве. Здание проверяют специалисты. Горения нет ни на одном из пострадавших объектов, цитирует СМИ губернатора Дениса Паслера. Глава области пообещал, что пострадавшие дома восстановят в кратчайшие сроки. В Свердловском Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать цветы перед 1 сентября. Обратить внимание стоит на стебли, они не должны быть слишком сухими. Неизменный признак свежести цветов – это наличие так называемой рубашки бутона. Это самые нижние, толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки. Чтобы цветы дольше стояли, лучше выбирать полураскрытые бутоны. Кроме того, свежие цветы не нуждаются в дополнительных украшениях в виде блесток, фольги или лент, которые оборачивают вокруг бутонов. Выдача автокредитов в России в июле снизилась на 10%. Средняя сумма займа на покупку автомобиля при этом осталась на уровне начала лета, чуть более 1,5 миллиона рублей. В середине лета россияне оформили 95 тысяч автокредитов, пишет РИА Новости. По данным Бюро кредитных историй, российские водители продолжают выплачивать более 3,5 миллионов автокредитов на сумму больше 3,5 триллионов рублей. Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей из США. В сервисе заявили, что решение связано с соответствующим указом президента США Дональда Трампа. В Google также подчеркнули, что обновление названия на карте отражает изменение названий в официальных правительственных источниках. Пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть озеро Онтарио, а пользователи за пределами США и Канады оба названия одновременно. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Тэнк-300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра, 1 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 6-8, завтра днем плюс 11-13 градусов.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии после 16.00. Встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор» на «Радиопилот». Хорошего вам вечера понедельника, последнего летнего дня 2026 в их веселой компании. Да-да, на прощание от меня Клоя Кайлей Митт с песней «Let Me Dance» в секретной фонотеке. Всем спасибо, услышимся завтра на 104.10 FM. Пока.

0: Доброго дня всем, кто взял себе в попутчики радиопилот в столице Урала. 3:05, это, конечно же, ничего иного означать не может, кроме как то, что в эфире...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Балашов, сразу накосячил в первые же минуты Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Кит Екатеринбург», ТРК «Глобус» на Щербакова 4.
2: И если прямо сейчас подключиться к нашей видеотрансляции на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте», можно наблюдать, что у нас есть гость. Напомню, что у нас сейчас в Екатеринбурге проходит фестиваль «1/6 по 3 сентября» будет вестись. И у нас в гостях Александр Архипов, драматург, сценарист, главный редактор кинокомпании СТВ, а также член Союза писателей России. Добрый день.
3: Привет.
4: Здравствуйте. Добрый день, коллеги, могу так сказать.
2: Чуть поближе к микрофончику, пожалуйста, или наклоните его к себе.
0: Коллеги, креативный кластер, yeah!
4: Нет, еще и потому, что когда-то я начинал журналистом в Екатеринбурге, работал в газете «Аргументы и факты».
2: А вы за аргументы или за факты?
4: Я за правду, в интересах истины.
3: Живите по правде.
2: Это хорошо. А скажите, вы у нас сейчас часто бываете вот именно с 1/6 или вообще как бы нечастый гость в Екатеринбурге?
4: К сожалению, нечастый, хотя здесь есть дела, контакты, близкие люди, но получается, не очень часто получается приезжать. В этом году уже был, но повод был трагичный. Умер мой учитель.
2: Ой,
4: Николай Калида.
2: Соболезную.
4: Приезжал на похороны.
3: Да.
4: Я соболезную всем вам, потому что это,
2: ну да,
4: очень большая утрата. Это яркий человек, который делал театральное пространство екатеринбургское, не только екатеринбургское, русское пространство театральное.
0: Он не боялся экспериментировать, этого сейчас очень часто не хватает.
3: А
0: на
3: вот,
0: самом,
3: кстати,
0: деле.
3: Да, насчет экспериментов, насколько вы к ним положительно относитесь, когда курируете непосредственно своих учеников, вот это вот все? Как-то вы их направляете? Ну, понятно, что направляете, но насколько строго именно...
2: Хочется ли рвать шаблоны?
3: Да.
4: Всю жизнь рвем шаблоны. Хотя я работаю в продюсерском кино. СТВ, вы знаете, наверное, эту компанию. Ее основал когда-то Алексей Октябринович Балабанов, один из соучредителей этой компании был. И она всегда, в общем, рвала стереотипы и шаблоны. Но в последнее время мы делаем очень много продюсерского кино. А чтобы вы понимали, продюсерское кино — это большая команда, съемочная группа 100-200 человек. На обсуждениях присутствуют такие мозговые штурмы, по 20 человек сидят из разных цехов, и, конечно, все эксперименты тут согласованы. Мало того, если что-то пойдет на площадке не по сценарию, это как будто бы это такое нарушение договоренностей негласных.
2: Но если вы собираетесь каждый день, и этот сценарий вы постоянно меняете, он меняется вместе с вашими планерками, скажем так?
4: Да, да, да, но это все как бы согласовано. На площадке не должно быть удивительных сюрпризов, неприятных. Но, тем не менее, я понимаю, как человек, воспитанный в таком, знаете, полуармейском режиме, у сценария, я вам скажу, это не секрет, бывает в моей практике от 20 до 80 вариантов. Вот сценарий фильма «Чудо по щучьему велению» с Никитой Кологривым, автор которого я являюсь, там было 82 варианта сценария.
2: И как вы выбирали-то? Вы шапки тянули?
4: Нет, они... Смешно. Но каждый вариант, он вырос на предыдущем. Это как дерево с листиками, где они растут.
2: А есть желание вернуться и какой-то из тех вариантов еще реализовать?
4: Я сейчас мысль потеряю. Первоначально вопрос и так уже ушел сильно от ответа на вопрос.
3: Продолжайте тогда.
4: Но, тем не менее, я понимаю, что в творчестве этот момент... импровизации, хорошего сумбура, он важен. И в этом смысле мы, конечно, нежно наших авторов в лаборатории опекаем, и у них достаточно большое пространство для принятия самостоятельных решений. Мы для себя формулируем так. Мы люди, которые должны ветром надуть чужие паруса в данном случае.
2: А ведь сейчас вы, получается, собираете вот как конкретно заявки, ну, собирали, точнее, про события и легенды, связанных с Уралом, да? И есть что-то действительно интересное, или еще пока рано говорить об этом, чтобы не раскрывать интригу, какие-нибудь синопсисы?
4: Я скажу, что, к сожалению, нет ни одной заявки, посвященной мне. А ведь я уже легенда Урала.
2: Это, знаете, для будущих поколений, для тех, кто хочет поучаствовать, небольшая пасхалочка, как нужно зайти. С какой стороны можно себе Пушкина индустрии?
3: Преимуществом будет.
2: Про кыштымского карлика тоже не снимаем.
4: Простой паренек с рабочей окраины стал главным редактором очень большой кинокомпании с большой историей.
2: Надеюсь, там люди записывают фильмами. Сейчас как раз. Основные тезисы.
4: Поэтому легенда.
3: Можно титулы, да, еще перечислить обязательно.
4: Нет, на самом деле это шутка, да, преамбула. Есть интересные истории. Ну, легенда, это мы, конечно, загнули. Но там масса человеческих историй, которые, мне кажется, могли только произойти только на Урале. В них есть какая-то уральская идентичность, дух, что ли.
2: Самобытность наша.
4: Да. Хотя авторы, и как-то получилось, что авторы, мы читаем досье, Москва, думаю, ну сейчас москвичей навезем, начиная с самих себя. А потом они начинают раскрываться, знаете, как такие раковины.
2: И часть из них оказывается на самом деле из этих мест.
4: Он говорит, я из Челябы, а я из Иката. Да, давно уехал, но вот живу.
0: Типичная Москва.
4: Да, типичная Москва. Нам, по-моему, уже надо где-то там отдельный район выделить.
2: А что будет с теми, кто пройдет в финал? Что ожидает ребят, которые вот смогут выскочить, так сказать?
3: 6 человек вы берете, мы правильно
4: поняли? Мы уже взяли, 6 человек выбрали.
2: И вот 3 из них что-то смогут дальше двигать, да?
4: Да, я уверен, что дело в том, что это просто промежуточный этап в большой работе. При Свердловской киностудии есть лаборатория полного метра, где развиваются проекты, которые киностудия хочет снять. Вот, таким образом формируется ее сценарный портфель.
2: Такой пул будущих проектов, да?
4: Да, портфельчик такой пухлый, надеюсь, он будет. И дай бог все 6 дойдут, и значит все 6 возьмут в работу наши коллеги из киностудии.
2: Ну, пожелаем удачи ребятам, чтобы действительно свершились их, так сказать, дебюты в кинематографе, не побоюсь этого слова.
4: Да, возможно, что они вырастут до полных метров. Возможно, если они станутся на уровне короткометражек, то те же ребята на Свердловской киностудии, молодые режиссеры, смогут руку понабивать на этих проектах.
2: Александр, есть что пожелать зрителям, может быть, горожанам? И раз есть такая возможность высказаться на весь город.
4: Да, можно рекламировать фильмы, предстоящие наши кинокомпании.
2: Ну, погнали сейчас, как раз рекламное предложение. Сформируем.
4: Ну, во-первых, самое главное, друзья, любите кино. К сожалению, не так много людей ходит в кинематограф сейчас, как это было в то же советское время. Но кино — это то, что нас объединяет. Мы такие разные, и мы такие похожие. Живем в огромной стране, где куча языков, куча народов, традиций. Но нам при этом хочется быть чем-то целым, одной семьей. И кино — это то, что нас объединяет. Любите кино и смотрите русское кино.
2: Замечательное
4: а дальше
2: слово.
4: Реклама моя.
2: Да, давайте.
4: В сентябре у нас выйдет прекрасный фильм нашей кинокомпании «Девятая планета». В главной роли Юра Борисов.
2: А он тут недавно в рамках рекламной кампании по космосу лазил, я видел.
4: Это реклама нашего фильма.
2: Вот как раз именно.
4: Да, это фантастика. Редкий гость на наших экранах. Мы делаем много сказок, это прекрасно, но другие жанры не надо забывать. Вот выйдет большой фантастический блокбастер, который снимали, кроме Москвы, естественно, его снимали в Марокко, на Сокотре, остров есть такой, Сокотра. Это международный проект. Вот. Яркий, красочный, много графики. Это настоящее зрелище.
2: В общем,
4: идите, смотрите в кино.
2: Да.
4: А в октябре выйдет моя сказка, которую я приложил руку как сценарист, потому что я много пишу сам. Сказка называется «Чудо-Юдо». В ролях там Сергей Безруков, Виктория Исакова и совсем неизвестные, я бы сказал, ну, на фоне этих метров неизвестные, так уже известные, молодые артисты. Мы очень любим молодых артистов, новые лица в кино. Вот приходите тоже. Это настоящее зрелище для всей семьи.
2: Спасибо, Александр, что посетили нас. Заглядывайте к нам еще в гости. Будем ждать.
4: С удовольствием.
2: Но прямо по курсу скоро уже начнется наш конкурс «Что это за слово?», поэтому звоните, участвуйте.
5: Продолжайте движение.
6: Реклама. Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
7: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
6: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
7: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
8: Люксиум. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
9: Не стыдно?
10: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103, 18+.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.

0: Московский рок-клуб висел плакат «Вход с гитарами без чехлов и в трезвом виде запрещен».
1: Как вы думаете, это правда или выдумки? Алена, что считаешь? Был такой плакат «Вход с гитарами без чехлов и в трезвом виде запрещен»?
2: Я думаю, нет.
1: Все-таки не было. А, Никита, как ты считаешь?
3: Я думаю, правда.
1: Ну, ты всегда на все согласен.
4: Безотказно.
1: Третье утверждение. Клавишник группы Агата Кристи Александр Козлов окончил медицинский институт с красным дипломом. Верите вы в это или нет, Алена?
2: Я думаю, да.
1: Алена согласна. А что считает Никита?
3: Я по традиции тоже верю.
1: Хорошо. Начинаем разбор полетов.
4: Итак, на самом деле, действительно, последнее официальное выступление группы «Наутилус Помпилиус» состоялось вот в крытом хоккейном корте спорткомплекса «Юность». Это правда.
1: И тут Никита поверил не зря. Это абсолютно победа в одном вопросе для него.
0: Да, двигаясь дальше, касательно плаката «Вход с гитарами без чехлов и в трезвом виде запрещен». Нет, такого не было. Хотя непонятно на самом деле, как на трезвую голову делать. В этой ситуации, как у нас там по ответам?
1: Алены правильный ответ.
0: Ага,
1: то есть пока счет 1-1. Ну и завершающий наш факт о том, что клавишник группы Агата Кристи Александр Козлов окончил медицинский институт с красным дипломом. Действительно так и есть. И тут и Алена, и Никита с этим утверждением согласились. Итого по два правильных ответа у каждого. Я предлагаю бросить монетку. Алена, ты какую сторону убираешь? Орел или решка?
2: Ну, давайте решка.
1: Решка. Ну что ж, я подбрасываю монетку. И это решка.
0: Кто же так подбрасывает?
1: Ну, она упала потом на бумажку. Действительно. Алена, мы поздравляем тебя с успехом, Никита. Никита, оставайся на связи. Ты получишь подарок из нашей копилочки. Ну, а сейчас попробуем хором на 3-4. Вдруг у вас все-таки получится сделать это вместе. Крикните нам.
0: Офигенно.
1: 3-4.
2: Офигенно.
1: Ну ладно, а где Никита?
0: Никита! Мы тебя не отпустим, сделай.
1: Ты же вроде всегда за.
0: Сделай!
1: 3-4.
2: Офигенно.
4: Молодцы.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Побег из города! Поддерживаю!
3: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
4: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
5: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
6: Такое нельзя упускать.
4: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-13. 17.
7: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
8: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
9: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
10: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто ударил по тормозам на 104,1. В Екатеринбурге 16 часов и 45 минут, а с вами навигатор.
1: Ребята, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Дело в том, что турбокартинг и радиопилот объявляют фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре». 25 сентября в прямом эфире «Радиопилот» мы выберем 10 счастливчиков, которые получат сертификаты от турбокартинга. Так что успевайте поучаствовать. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационный 8.
2: Помните, не так давно был праздник в честь этих секретиков, которые нужно закапывать.
0: Да.
2: В общем, видимо, жители Швейцарии присоединились, они закопали свои трусы, чтобы помочь ученым в исследовании.
0: Чтобы сделать швейцарский сыр, тот самый известный.
1: Это что за исследование?
2: Специалисты, в общем, решили изучить биоактивность местной почвы. Они убедили кучу добровольцев зарыть в землю более 2000 пар хлопковых трусов и около 12 тысяч чайных пакетиков. И вот они были закопаны, более чем 1000 людей по всей стране.
1: Ага.
2: И спустя 2 месяца выкопали вот эти вот все объекты.
1: Там картошка.
2: Проросла, да. Сфотографировали и после этого вместе... отправили в лабораторию вместе с пробами грунта. И, в общем, скорость разложения хлопка в данном случае это показатель того, какие процессы под землей происходят. То есть, насколько активная почва в этот момент. И самая активная она оказалась в частных садах. Там вот очень много органики.
0: Почему трусы для этого нужны?
2: Им нужен был какой-то хлопок. Видимо, трусы это самое близкое, что вот у каждого...
1: Носки-то, конечно, не варят. Особенно те, которые, знаешь, один остался. Одинокий, который так и не нашел свою пару. Казалось бы, его как раз и место.
0: Всегда есть, на самом деле, ужасный вариант. Давайте подумаем о нем немножко. Что они собрали все эти трусы после закапывания, привезли в свою исследовательскую вот эту вот лабораторию, и там сидит проверяющий, у него огромные ноздри, и он такой: оставьте меня с ними и дверь закройте. Я буду проводить эксперимент.
2: Пробовать грунт.
1: Да, пакетики не надо.
0: Такой: ой, а кто тут прислал тут с черноземом? Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: чтобы было о чем поговорить за вечерним столом, послушайте свежий выпуск новостей на радио «Пилот». Его спонсор ООО «СЗ Ленина 100».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Представители 80 стран примут участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Об этом сообщил советник президента России Антон Кобяков. Форум пройдет с 1 по 4 сентября. Главная тема форума в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. Беспилотники атаковали Екатеринбург утром 31 августа. Пострадали 3 жилых дома, а травмы получили 4 человека. Погибших нет. Жители пострадавших многоквартирников временно разместили в школах, сообщает Ядин. Топливный кризис сказался на стоимости такси в Екатеринбурге. По словам горожан, цены на поездки выросли в последние дни пропорционально очередям на АЗС. В среднем поездки по привычным маршрутам подорожали вдвое, пишет агентство ЯН со ссылкой на читателей. Водители такси рассказывают, что из-за того, что очереди за бензином сказались не только на стоимости поездок, но и на их доступности вообще, некоторые таксисты не берут заказы на дальние расстояния, включая, например, поездки в аэропорт Кольцово и обратно в город. В центре Екатеринбурга открыли движение по улице Пушкина. Работы здесь стартовали в конце июня. Завершить реконструкцию улицы обещали к 1 сентября. Движение транспорта на Пушкина запустили в воскресенье, 30 августа. На участке между Ленина и Малышева сократили количество полос для движения с 4 до 2. На освобожденном пространстве продолжается подготовка зеленой зоны. Пешеходные аллеи также дополнят велодорожками. В День знаний в Свердловской области будет холодно. После ночи с заморозками местами до минус 3, днем потеплеет до плюс 11, по области в Екатеринбурге плюс 15. Но в ночь на 2 сентября снова возможны заморозки. Потепление начнется только днем в среду. Синоптики обещают до плюс 23. 80% новых автомобилей в России к 2035 году будут отечественными, сообщил вице-премьер Денис Мантуров, на которого ссылается агентство ТАСС. По словам вице-премьера, около 100 миллиардов рублей инвестировали власти в перезапуск оставленных иностранцами автозаводов. Доллар 85.60, евро 99.68.
4: Информация на правах рекламы.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОАЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО Prime Service. Центр кузовного ремонта SkillPro. Сайт skillpro66.ru.
9: Завтра чуть получше будет по погоде, на пару градусов теплее. Днем до плюс 13, утром плюс 7, вечером плюс 11. Дождя пока что не обещают. Говорят, полдня просто пасмурно, полдня облачно. И ветер ожидается прям потише. Северо-западный 1-2 метра в секунду без сильных порывов.
10: Это чтобы школьникам было еще печальней. Сегодня еще последний день.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
14: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург.
15: 40-летие комсомола 38Б. Яртинская, 18.
14: Skillpro66.ru.
16: Новая музыка. В секретной фонотеке. Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
17: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
18: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
16: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый вечер всем, кто проводит его в компании «Радио Пилот» в столице Урала. 6:03, с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Кит Екатеринбург». ТРК «Глобус» на Щербакова 4.
2: Всегда можно стать к нам чуточку ближе. Присоединяйтесь к онлайн-видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
3: Тут очаровать история произошла в Англии. Там ежика привезли в ветклинику вместе с калиткой, в которой он застрял. Там рано утром вот женщина вышла из дома, увидела, что что-то застряло в калитке в ее двор. Значит, она подходит, там ежик. Она сама не смогла его оттуда вытащить, а он, видимо, с ночи там еще сидел. Но она просто снимает калитку всю и вот везет туда. И если что, с ежиком все в порядке.
2: А с калиткой? То есть он сильно не...
3: Вернули ли я думаю, у нее шок. Она не ожидала, что еж в ней застрянет. Все мы, наверное, можем понять эту калитку.
2: Калитковые колики.
4: Мне немножко, это напоминает историю одного моего знакомого, который рассказывал, что в детстве у него была тумбочка, на которой дверца была обклеена вот фотографиями, вот эти наклейки с ногими женщинами у него там были.
3: Ага-ага.
4: Да, и поэтому бабушка не задавала вопросов, когда он снимал с петлей в туалет, шел с дверью просто.
3: Это реальная история.
2: Это для ежей.
3: Боже.
4: Ну ладно, ребят, давайте поговорим о том, что происходит у нас.
2: Ну подождите, вот почему вы не загуглили? А вот как достать ежика из калитки? Сразу куча вариантов, видосов даже.
3: Могла бы справиться.
4: Проблемы почему-то, которые часто возникают.
2: Главное правило, не тяните силой. Пошаговый план спасения.
3: Смазать, наверное, еще чем-то надо.
2: Защитите руки, оцените положение, уменьшите трение, попробуйте аккуратно продвинуть.
4: Аккуратно продвинуть. И что человек сделал? Сфотографировал, снял видео, выложил в соцсети, такой, я продвигаю ежа.
2: СММщиком.
4: Вот теперь вот мы поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Амундсена стоит от академика Бардина до объездной на Маневровой, затор от автомагистральной до Таватуйской, плотно на Титова от Братской до Рижского переулка, на Большакова толчья от Степана Разина до Московской, и нужно потерпеть на объездной от Громова до Амундсена.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Реклама. Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
6: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
5: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
6: Щербакова 4. Вход свободный. 0+.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
9: Соседи, всем привет. Мы приезжаем в Бруснику. Всем пока.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Доброго вечера всем, кто еще не знает, как после работы с собой поступить. В столице Урала 9 минут 6, а с вами Навигатор, и мы сейчас будем планировать культурную программу в рубрике «Афиша».
2: Сегодня с 10 до 7.30 вечера, соответственно, как и каждый день, работает парк динозавров «Затерянный мир». В парке Маяковского на Мичурина 230 можно туда на экскурсию сходить, посмотреть двигающихся аниматроников. Динозавров пишут, что есть до 10 метров в высоту, до 20 метров в длину, звуки издают, частями тела шевелят, вот это вот все, можно вот прийти поприкалываться.
3: Поснимать тиктоки, ну, потанцевать вместе с ними.
2: Билет стоит 500 рублей, возрастных ограничений нет. Можно к 7 вечера поучаствовать в стендап-экскурсии по Екатеринбургу. Можно, получается, встретиться с ребятами у памятника Татищеву и Дегенину на площади Труда, прогуляться потом оттуда, узнать интересные исторические факты, увидеть достопримечательности, которые раньше не видели или там внимания не обращали. Все в сопровождении комика-экскурсовода, который прям с вами будет, плюс радиогид, чтобы вы обязательно все шутки услышали, вот чтобы ни одна мимо не прошла.
1: А если сейчас нас слышит гид, и вы будете проходить мимо Волхов, там вот остановка, обязательно обратите внимание людей на экскурсии, что там у Андрюхи Дашкина с радиопилот хлопнули телефон один раз. Это важно.
2: Билет стоит 1000 рублей, 18+. Можно к 8 вечера прийти в клуб Эверджаз на Тургенева 22, там по классике джемсейшн с резидентами клуба. Вот сходите, приколитесь, послушайте джаз в его родной среде обитания, в групповой импровизации, когда вот опытные начинающие джазисты просто отдаются потоку. Билет стоит 600 рублей. Возрастных ограничений нет, а к 9 вечера можно прийти.
1: Отдаться потоку хорошо для джазистов, плохо для тех, кто на часовой сейчас.
2: А к 9 вечера можно прийти в Свердловский театр драмы на Октябрьской площади 2 и посмотреть там драматический спектакль «Лифт». В основе 4 специально написанные для этого проекта пьесы, самостоятельные по сюжету. И вот 4 истории из жизни обычного многоквартирного дома, просто вот с разных этажей. Билет стоит 3000 рублей, 18+. В общем, чтобы вы не выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то приятным.

0: Добрый вечер всем, кто выкрутил свой настрой на 104.4 в столице Урала, 15 минут 6, а с вами вечерний навигатор.
1: А в молодом пикап-сообществе новый тренд. Парни перед свиданиями теперь специально не моются, не пользуются дезодорантами.
0: Феромон Максинг.
1: Так работает феромон Максинг, ага. Именно так.
0: И... Я слишком давно в этой яме, скажу я вам.
1: А, то есть ты видел уже, что происходит.
2: Так работает отключение горячей воды.
0: Да, это на самом деле тема, это входит в комплекс инцеловых вот этих приколов. Поэтому...
1: Ну, пикаперы же, они в целом вот с инцелами очень близки.
2: Не доказали, что вообще у людей есть феромоны. Ну, ладно.
0: Да,
1: это
0: да,
1: их
0: да.
1: Вообще не останавливает. Вот, то есть, типа, выделяет якобы тело феромоны, поэтому сексуальное влечение, вот это вот все, ты привлекательнее, несмотря ни на что. И у самых радикальных доходит до грязной одежды. То есть, они не просто сами вот такие, они такие, ну, вот одежда накопила, так сказать, мои феромончики, они там созрели, вот можно теперь урожай собирать, выходить.
2: Слушайте, это невероятно. Есть прямо просто. Успешные кейсы.
1: Ни одного.
0: Это самое удивительное. Я вот когда залезал в эти сообщества посмотреть, что такое инцелы и как они себя ведут, где Лукс Максинг, Феромон Максинг, вот эта фигня. И там нет ни одного, кто такой: ребят, получилось! Я попробовал наконец-то, и все сработало.
1: Нет, с Лукс Максингом есть все равно какие-то результаты. Там же парни постоянно вот показывают, какие они красивые, насколько они красивее женщин. То есть у них уже начинается вот эта история, где женская красота, она...
0: Очень редкие случаи. Там, на самом деле, если у тебя нету данных, если ты некрасивый от рождения, то ты уже и не будешь красивым, потому что челюсть гнешь куда-то
1: Bone
0: постоянно.
1: Bone smashing, слышала об этом?
0: Да, но нет, там самый прикол, что у них у всех есть путь, где они начинают, они приходят в это сообщество и типа: вау, сколько советов от ребят! Потом: я активно занимаюсь лукс-максингом уже полгода, я вижу

0: В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
4: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки и сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду ПИЛОТ – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Акция действует до 20 сентября этого года.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Спонсор конкурса число Пи ООО «Специализированный застройщик Ривьера Инвест НБ».
1: Доброго вечера всем, у кого имеется набор счастливых, а может и не очень чисел. В столице Урала 17 часов и 22 минуты, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса
0: «Число Пи». Дозвонился к нам Дмитрий, работающий строителем. Привет.
2: Привет.
3: Всем привет.
0: Расскажи нам, ты сейчас по громкой связи, что ли?
3: Нет.
0: Нет, а такое впечатление...
1: А что ты себя строишь?
0: Впечатление такое сложилось, как будто через гарнитуру или через громкую связь. Обычно так звук немножко искажается. Скажи нам, Дмитрий, давно ли ты в стройке?
3: 18 лет.
0: О, серьезно. Что-то для себя уже успел построить за эти годы?

0: годы?
1: Ипотеки нет.
2: Ну, а там сколько осталось? Столько же? 18 лет или поменьше?
1: Да поменьше.
2: Ну, это уже радует.
3: А, это...
2: Вот мы говорим о цифрах сегодня.
3: Почему мы не называем ипотеку рабством? До сих пор мне кто-нибудь объяснит.
2: Мне как-то попадалось, ну, как выяснилось потом, фейковая картинка словаря советского, где было слово ипотека, и написано было, что в Советском Союзе не используется эта штука, по сути, как бы долговое рабство. А потом выяснилось, что не было такого. Не писали это в советском словаре. А я так поверил. Дмитрий, есть ли у тебя счастливое число какое-нибудь?
1: Да.
2: Какое?
1: 12.
2: Почему? День рождения?
1: Нет.
2: А что? Так месяцев?
1: Не помню даже, почему с детства.
4: Какой-то случай был с 12 связанный.
1: Нет, почему-то про- так.
2: Часы
1: это,
2: пробили.
3: Просто само так. По себе просто нравится, вот, да.
2: Угу. Ладно, у нас для тебя есть число другое, именно 20 миллиардов, ну и, наверное, тогда 12 вариантов того, что это число может означать. Ладно, сократим до трех, выберешь правильный ответ, тогда подарок будем вместе с тобой тоже выбирать. Итак, 20 миллиардов.
4: Возможно, это кассовые сборы фильма «Человек-паук. Новый день» в долларах на данный момент. Может быть, столько звезд в галактике «Млечный путь», либо настолько рублей британские чайки наворовали еды за год.
2: 20 миллиардов. Сказать, подведем
1: я
2: итоги.
1: Я думал, что чайки.
2: Чайки наворовали на 20 миллиардов. Как нечего делать, да?
4: Будь я чайкой, я бы...
2: Да, некоторых и фамилии такие, ладно. Что ж, это правильный ответ. Действительно, так и есть. Это верно. Посчитали, тут ученые занялись серьезным вопросом, наконец-то.
3: Чайки наворовали на 20 миллиардов. Надо их палить, убрать.
2: Британские чайки, это не наша.
3: Так и там тоже.
4: Средняя порция 630 рублей составляет. Вот того, что чайка украла, представляете?
3: Нифига себе, мои чевапчичи дешевле.
2: Порциями залетали. В общем, насчет кассовых сборов фильма «Человек-паук. Новый день» сейчас в долларах 2,33 миллиарда. А в «Млечном пути» в галактике от 100 до 400 миллиардов звезд так не могут сосчитать до конца. Поздравляем тебя, Дмитрий, с победой. Давай определяться с подарочками. Что хочешь в наши копилочки забрать? Имеется пара билетов на вечеринку «Вечно молодой», которая состоится 5 сентября в «Свободе концерт холл». Есть два билета на футбольный матч «Урал» против «КамАЗа» будет 6 сентября. Сентября на Екатеринбург-арене сражаться. Есть билеты в музей-зону любой четырех площадок или сертификаты в парк семейного отдыха и развлечения «Радуга-Лэнд» или, может быть, в аквапарк «Лимпопо» на 1000 рублей. Если не определился, можем продолжить за эфиром. Дмитрий, что решаешь?
1: Давайте за эфиром.
2: Хорошо, оставайся на связи, сейчас громко и четко крикни нам.
3: Офигенно!
2: 3-4.
1: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
5: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
7: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
7: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

Добрый вечер всем стоящим и подстаивающим. В Екатеринбурге 17 часов и 32 минуты. А на радио Пилот пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, уже 6 баллов на наших дорогах накапало. Стоит Амундсена от Волгоградской до Объездной. На Березовском тракте движение затруднено от Трудовой до ЕКАДа. На Титова не получится гонять от Сухоложской до Рижского переулка. Встряли на Фурманова от Белинского до Серова. На Стрелочников и Черепаново ситуация не радует. От Челюскинцев до остановки Черепаново и придется терпеть на Объездной от 8 марта до Амундсена. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полость системы VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.
6: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
1: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Банк России в базовом сценарии прогнозирует уровень ключевой ставки в 2026 году на уровне 14,5-14,6%, а в 2027 году от 10,5-12,5% годовых, сообщает ТАСС. Екатеринбургские власти обещают провести восстановительные работы в пострадавших от атаки БПЛА домах в кратчайшие сроки. По неофициальным данным, одна из квартир сгорела, несколько повреждены. Также повреждения есть и на фасаде дома. В Свердловской области с начала этого года зарегистрировали 5 новых малых и средних предприятий, специализирующихся на производстве беспилотников. Регион вошел в пятерку субъектов России по числу новых компаний такого профиля. Всего в России с начала года появилось 123 таких предприятия. Больше всего в Москве и Московской области, далее идет Ростовская область, Свердловская и за ней Нижегородская область, сообщает агентство ЯН. Школьные линейки в Свердловской области 1 сентября будут проводиться внутри зданий. Такую рекомендацию для образовательных учреждений выпустило региональное министерство образования. При этом все запланированные мероприятия ко дню знаний пройдут в штатном режиме. В школах предусмотрен порядок действий на случай нештатных ситуаций, в том числе при объявлении режима опасности БПЛА. При необходимости ученики и сотрудники школ будут оперативно направлены в предусмотренные для этого безопасные укрытия, сообщили агентству «Новый день» в мэрии. Средний чек на букеты цветов в России к 1 сентября составил 4800 рублей. Почти половина заказов приходится на цветочные композиции стоимостью от 3 до 5 тысяч. Как пишет агентство ТАСС, больше всего заказов к 1 сентября приходится на розы, их выбирают в 90% случаев. На втором месте хризантемы, на третьем пионы. Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей из США. В сервисе заявили, что решение связано с указом президента США Трампа. Пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть озеро Онтарио. А пользователи за пределами США и Канады оба названия одновременно. Доллар 85.60, евро 99.68.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами, благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
6: Узнайте правду, цветоводы, на радиопилот. Прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
7: В этот вторник пообещали, что будет сухо, а полдня пасмурное небо. Это просто так, не обращайте внимания. Ветер будет не такой капризный, как сегодня, 1-2 метра в секунду с северо-запада, а на термометре чуть теплее, но вы разницу вряд ли заметите, от плюс 7 до плюс 13.
0: Вот эта вот тема, когда тебе говорят, ты даже не заметишь, и с этого момента ты только и делаешь, что замечаешь. Можно же было просто не говорить.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Операция.
9: Реабилитация.
10: Восстановление.
9: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
10: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
9: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
10: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
12: Информация на правах рекламы.
2: только не китаец.
4: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
11: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
12: 469 лошадей.
11: Пневмоподвеска.
12: Разгон до сотни за 4,8.
11: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23.
13: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: радиопилот.
1: Доброго вечера всем, кто бросил якорь на волне пилота в столице Урала. 7:03, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Кит Екатеринбург». ТРК «Глобус» на Щербакова 4.
3: Отдельное приветствие нашим зрителям. Вы всегда можете примкнуть к их числу. Подключайтесь к видеотрансляции в HD-качестве у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
4: Взрослая новость у меня для вас. 18+. Слушатели должны только остаться у приемников. Итак, японский разработчик научил ИИ искать кульминации в фильмах для взрослых.
3: А кто их терял?
1: А что для него кульминация?
4: Я так поняла, что для всех кульминация вот в этом конкретном смысле.
1: Для меня кульминация — это вот когда я устал и ухожу куда-нибудь из комнаты. Вот это кульминация.
3: Сминаешь свой куль.
4: В общем, собрал систему, которая ищет в длинных видео для взрослых 10 секунд фрагменты вот той самой кульминации, вырезает их и для дальнейшего использования в другом и инструменте для генерации видео. То есть ему вот за этим нужна вот эта индустрия.
1: Я бы также оправдывался, да.
4: Вот, и он говорит, что идея появилась из того, что самому как-то долго вот это все отсматривать.
3: Ой, устал,
4: да.
3: Глазки болят красные.
4: Руки стерлись, да, вот это вот все. Слишком много роликов нужно отсматривать, а здесь скрипт. Отслеживать сразу несколько вот признаков, ищет поэтому сам. И он заметил, что потенциальные кульминации часто сопровождаются резкими изменениями аудио в диапазоне от 100 до 1500 гигагерц.
3: Да.
4: Вот так они и ищутся. Плюс
1: ждет момента, когда кто-то сделает...
4: Да, монтажные маркеры, типа стоп-кадры, наплывы, вот эти вот все переходы. То есть все теперь ИИшка знает про вот создание таких фильмов.
3: Наплывы, да, это круто. Вот не пробовал бы он создать какой-нибудь... на основе нейросети поисковик, который бы нашел ему совесть.
1: И нормальную работу заодно. Ладно, давайте поговорим о том, что происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 5 баллов. Щерса и Амундсена стоят от 8 марта до объездной. На Фурманова, затор от Чапаева до Московской. Не гонится по объездной от пешеходного перехода до Амундсена. На Стрелочников и Черепаново толчья от Челюскинцев до остановки Черепаново. И на Шевской нужно терпеть от Совхозной до проспекта Космонавтов.
4: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказывали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз.
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
8: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения. Создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
9: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
8: Щербакова 4. Вход свободный. 0+.
10: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
11: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
12: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.
0: Побег из города? Поддерживаю!
2: План такой. Закупаемся в 4 на 4 центре. Готовим машины и вперед!
13: Большая распродажа. 4на4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
14: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
15: Такое нельзя упускать.
16: Успевайте и вы.
17: До 14 сентября этого года заходите на 4на4центр.ру.
18: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-3017.
19: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
20: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
21: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто вращает баранку вместе с пилотом. В столице Урала 12 минут седьмого, а с вами вечерний навигатор.
2: Вот аналитические центры важными вещами занимаются. Например, Национальное агентство финансовых исследований провело всероссийский опрос и спросило россиян, что выбрать, красоту или ум? Вот как с этой обезьянкой, которая... анекдот вот
3: а
2: этот
3: сколько
2: был?
3: Денег потратили на это исследование?
2: Я полагаю, немало.
3: В вопросах.
2: Ну, в общем...
3: По красоте или по уму получилось?
2: Как получилось, так и получилось. В общем, выяснилось, что в целом каждый пятый россиянин хочет быть самым красивым,
3: ну,
2: да,
3: конечно.
2: Вот если выбирать. А большинство россиян в целом выбрали ум. То есть,
1: получается... Но это некрасивые.
2: Ну, это некрасивые, да. Больше половины респондентов сказали, что вот самыми умными хотели бы быть. Одна пятая как раз вот про красоту. Еще четверть затруднились ответить совсем. Но
3: да, я понимаю их.
2: Что интересно...
3: А вы зачем звоните тогда? Это как-то вообще вот для меня сюда это даст вообще этот ответ.
2: Что интересно, что с возрастом меняется этот показатель. То есть, среди россиян, которые младше 24 лет, красоту предпочли треть.
3: Ой.
2: А ум около половины. А вот когда старше 55 лет жители, тогда они говорят, что красота это вообще меньше десятой доли.
1: Да потому что они такие, да уже не исправить.
3: Те, кто проявил ум, они не брали трубки вообще. С незнакомого номера какую-то дичь втирают.
1: Ну нет, на самом деле так-то по-хорошему я бы, наверное, выбрал красоту.
2: Почему?
1: Ну потому что интеллект это не особо помогающий.
2: Горе от ума, я правильно понимаю.
3: Я вообще не знаю, зачем мы вот этот опрос проводили.
1: Ну,
3: это что такое?
2: Ну, видишь, финансовое агентство, видимо, это как-то связано с тратами.
1: С отмыванием денег.
2: А, да?
3: Надо посмотреть, можем ли этих дуриков красивеньких, хорошо обуть.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 31 августа 2026 года.
4: Не стыдно?
5: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
6: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
7: Ты учишь английский?
8: Я не учу. Я говорю.
9: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
10: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 175 граммов. 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: Это не битва моторов. Это футбол. Матч «Урал-КамАЗ». Екатеринбург-Арена. 10-й тур чемпионата первой лиги. 6 сентября. Воскресенье. Стартовый свисток в 17:00. Поддержи любимый «Урал».
14: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
15: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
16: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
17: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
18: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
17: И квартира в орбите.
18: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
17: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
19: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
20: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: звание. Добрый вечер всем пробочникам и пробочницам. В Екатеринбурге 18 часов и 25 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. Амундсена и Щерса стоят от Степана Разина до Объездной. На Фурманово движение затруднено от Белинского до Московской. Пробка на Куйбышево от 8 марта до Московской. На Титова толчья мучает от Братской до Рижского переулка. И нужно потерпеть на Шевской, от Совхозной до проспекта Космонавтов. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Имейте уважение. Продолжайте движение.
2: Навигатор.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее представляет ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Слушай, вопрос такой. Honda Vezel.
2: Во-первых, вопрос, да. Здесь она пробежная уже?
3: Ну, 15-20 тысяч с Японии под доставку 1.5-2 миллиона.
2: Слушай, но как бы сейчас, по сути, там же полторашка, по-моему, 130-сильная. Да. Я считаю, что вот гибрид — это прям тема, но, к сожалению, сейчас под доставку не возьмут. Машины 2014 года с небольшим относительно пробегом и десятилетние, они смотрятся все еще свежо, потому что у них неплохой дизайн. Но у меня вопросы были по комфортности подвески. Не такой это высокий автомобиль, как многие думают. Однозначно нехватка полного привода в наших условиях, тем более во время снегопадов, вызывает кучу вопросов. Но как вот полуторалитровый кроссовер с мощностью 130 лошадей вполне приемлем за свой бюджет. Единственное, говорю, вот провентилировать, как сюда доставляется сейчас машина, сколько ее ждать, кто будет ее там покупать и так далее. Так, это своеобразный выход из ситуации для тех, кто не хотел супермощность что-то брать и при этом не попадать под какие-то санкционные темы. Маленький багажник, да. Второй ряд не самый удобный, да. Но это компактный кроссовер, который очень неплохую конкуренцию составляет тем же самым, я не знаю, CHR-ом, например.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Что вы скажете о Chevrolet Lachetti 2012 года?
2: Универсал, лифт, хэтчбэк?
4: Универсал. Ага. И можно ли его повысить как-то?
2: Поднять?
4: Это низковато. Поднять, да.
2: Слушайте, ну, по поводу поднять, это надо смотреть, в каком состоянии там вообще все детали, потому что, ну, иногда реально просто новые пружины даже вывозят быстрее, чем все какие-то манипуляции. Ставить его на какие-то проставки, баферы, там еще что-то я бы не советовал, и так не самый управляемый автомобиль. Если вы его только как вот грузовик будете использовать, потому что я знаю людей, которые такие машины держат чисто вот для хознужд, как покупали в свое время Ларгусы, там те же самые, Рено Дачи, и так далее. Он достаточно объемный. Очень уж простой дизайн, но, блин, настолько непритязательная и настолько вот простая в эксплуатации машина получилась, что если вот предыдущие владельцы ничего там не намудрили и не навредили, ну, то есть не относились просто по-хамски к автомобилю, он будет еще ездить. Но мелочевка есть. Приведу примеры, да, например, у меня товарищ, имея такой автомобиль, садится в салон, вставляет ключ, поворачивает ключ и вместе с личинкой все вместе вынимает. То есть, ну, ломаются такие штуки, ручки там, кнопки какие-то. Но это уже просто, понимаешь, как бы и класс автомобиля дешевый, и запчасти как бы недорогие. То есть такой мелочевки хватает у многих. У этого хотя бы она недорогая. То есть тут надо заранее просто проверить, в каком состоянии машина, потому что вот именно универсалы, ну и в хвост и в гриву имели, прям сразу тебе скажу. Их использовали вот прямо на каждый день для перевозки чего-нибудь. Транспортников знаю, которые по своим точкам развозили в этих машинах все подряд. Ну а что, такой вот как бы хозяйский автомобиль на каждый день, да, звезд с неба не хватает, работу свою выполняет. Вот какой он. Друзья, благодарю за внимание и вас. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Информация на правах рекламы.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.

0: навигатор.
1: Доброго вечера всем, кто летит по Екатеринбургу вместе с пилотом. В столице Урала 18 часов и 43 минуты, а с вами вечерний навигатор.
2: Ребят, в эту пятницу, 4 сентября, с 7 до 11 утренний шоу «Катапульта» будет работать в жилом квартале Депо на сортировке. Видеотрансляцию можно будет наблюдать у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте. Партнер проекта домоустроительная компания «Брусника», ООО «Брусника».
3: Тут психолог назвала рабочую альтернативу приложением для знакомств, ребята. И вы не поверите.
2: Это госуслуги.
1: Самоуположение.
3: Обнимательные вечеринки, так называемые кадл-пати. Вы наверняка про них слышали или где-нибудь видели. Да? Но вообще эта тема не новая, то есть несколько лет это уже в сети вот где-то гуляет. И по ее словам, это помогает снять стресс, решить вопрос с недостатком тактильной ласки там у некоторых людей, вот для чего как раз изначально люди туда приходят.
2: Найти новых сталкеров.
3: И поможет, да, найти партнера, сказала она. Клинический психолог, на секундочку, психотерапевт, преподаватель этики. По ее словам, вот она сначала, когда узнала, что есть такие вечеринки, она к ним как-то вот...
2: Затесалась.
3: Ну так, нет, сначала с настороженностью отнеслась, потому что...
2: А потом, когда первый раз обняли...
3: Как вообще втянулась? Не, ну, ребят, на самом деле, с одной стороны, звучит как прикольная идея. Прийти пообниматься с такими же, как вы, которые жаждут объятий.
2: Я не знаю, кто там жаждет объятий, если честно.
3: Вот, понимаешь, ты можешь прийти туда с какими-то чистыми намерениями.
2: Стоит ли из таких людей выбирать себе партнеров?
3: Конечно. А могут быть люди, ну, которые просто хотят... Ну, люди любят трогать.
2: Например, сначала деревья обнимал.
3: Вот, трогать других людей. Вы же можете в моменте там не успеть как-то отказаться, или вам будет неловко. Короче, это, ну, такая сомнительная достаточно история.
2: В карманах могут что-то нащупать.
1: Слушайте, да меня больше всего, вот я слушаю, я такой, есть главная проблема. Звучит подозрительно, как тип мероприятий, на которые любят ходить антипрививочники.
2: Я думал, это вообще что-то типа прелюдии оргии должно быть. Типа, вот наши кадл-пати, оставайтесь на автокадл-пати.
1: Называли бы уже все своими именами. Приходите на вечеринку «Чашка Петри». Мы тут сейчас соберем. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
4: Продолжайте движение.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали, скажи адрес.
7: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
10: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
11: «Черри», «ЛГ», «Тенет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
12: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Мама, тетрадки уже приехали?
3: Пока нет. Доставка задерживается.
2: А рюкзак?
3: Еще в пути.
2: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу «Читай город». Там все и сразу, и подарки.
4: «Читай город» для всех, кому скоро в школу.
5: Быстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Акция действует до 20 сентября этого года.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
10: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
11: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Чтобы было о чем поговорить за вечерним столом, послушайте свежий выпуск новостей на радио «Пилот». Его спонсор ООО «СЗ Ленина 100».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
4: Новости на радио «Пилот».
5: Добрый вечер. Как минимум 590 иностранных граждан из 39 стран пропали без вести после оползня и наводнения в Непале. Об этом сообщило местное Министерство иностранных дел. По его данным, удалось спасти 323 иностранца, передает Reuters. Наводнение произошло из-за частичного обвала ледника на горе Лангтанг-Лирунг 25 августа. Погибли более 900 человек, пропали более 4000, в их числе 9 граждан России. Власти Непала оценили ущерб от стихии минимум в 4 миллиарда долларов, пишет газета «Коммерсант». Вице-премьер российского правительства Александр Новак поддержал предложение свердловских властей об увеличении лимитов топлива для нашего региона. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, Александр Новак поручил Минэнерго совместно с нефтяными компаниями обеспечить потребность Среднего Урала. Глава региона добавил, что для решения этого вопроса потребуется перенастройка логистики, что займет некоторое время. Екатеринбургские школы отменяют торжественные линейки 1 сентября на улице. Родители получают соответствующие предупреждения. Ранее областное Минобразование рекомендовало провести праздничные линейки в День знаний внутри зданий, передает Ядин. В центре «Эрмитаж Урал» на этой неделе открывается новая выставка «От красоты небесных к красоте земной. Искусство стран Европы 14-18 веков». Проект познакомит екатеринбургскую публику с уникальным частным собранием, которое впервые будет показано в столь полном составе. Экспозиция включает в себя более 90 произведений мастеров Италии, Испании, Германии, Франции, Нидерландов. 5 разделов выставки демонстрируют, как за несколько столетий изобразительное искусство прошло путь от поиска небесной красоты к фиксации красоты земной, постепенно освобождаясь от строгих религиозных канонов. Выставка будет работать в центре «Эрмитаж Урал» с 5 сентября по 24 января следующего года. Каждый четвертый россиянин в детстве не любил 1 сентября. Очень ждали День знаний 15 человек из 100. Это показал опрос сервиса «Суперджоб». Почти каждый второй скорее ожидал начала учебного года. Женщины, чаще мужчин, признавались, что очень ждали 1 сентября в детстве. Доллар 85.60, евро 99.68.
6: Информация на правах рекламы.
7: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. «Строит Брозекс». И это решает все.
8: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
7: Подробнее на lenina-100.ru.
8: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
9: Застройщик ОАЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
10: О чем не скажут пчеловоды? На радио «Пилот» прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Prime Service». Центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
11: Завтра чуть получше будет по погоде, на пару градусов теплее. Днем до плюс 13, утром плюс 7, вечером плюс 11. Дождя пока что не обещают. Говорят, полдня просто пасмурно, полдня облачно. И ветер ожидается прям потише. Северо-западный 1-2 метра в секунду без сильных порывов.
12: Это чтобы школьникам было еще печальней. Сегодня еще последний день.
13: Пилот FM.
14: Реклама.
15: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
16: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
6: Информация на правах рекламы.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый вечер всем, кто лавирует по дорогам столицы Урала вместе с пилотом в Екатеринбурге. 8:04, а с вами вечерний навигатор. У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Кит Екатеринбург», ТРК «Глобус» на Щербакова 4.
1: На календаре 31 августа сегодня отмечается День любви к животным. Не только вот к нашим домашним, а и к диким тоже, вот над заботой.
2: Я вот сегодня посмотрел, гуляют опять эти девочки с лошадками вот по центру. Это все мило, а вообще вы знаете...
3: А яблочки остаются, да?
2: Не, больше к тому, что нельзя подкованных лошадок по асфальту водить, у них потом суставы от дребезжания болят.
3: Да вообще вся эта история плотиночная вот с этими филинами, с кукурузой, как только чуть-чуть теплее становится, их оттуда не выгнать, их постоянно какие-то рейды пытаются их с ними бороться, но они снова вырастают там со своей сладковатой.
1: Получается, вот и плюс от похолоданий. Смотрите, вот мы его нашли.
3: Спасибо, животное!
1: Из профессиональных праздников сюда же отмечается День ветеринарного работника. Поздравляем! Также отмечается День акушерства и беременности. Тоже акушер.
3: Важное дело, конечно.
1: Да, и всех беременных тоже поздравляем. День посвящения студента еще сегодня. Я много разных традиций слышала, но вот у Московского инженерно-физического института, я вычитала, студентов выстраивают на торжественной линейке и окропляют так называемой тяжелой водой, это оксид дейтерия, и обычно ее используют для охлаждения ядерных реакторов.
3: Да. Ну, она не особо-то опасна.
1: Ну, вот так
3: плане.
1: И говорят, что поэтому ничего страшного, пусть это.
3: Так, ну, немножко... хоть, знаешь, не закрывай тумбочку, не сталкивают с лестницей, как делают в некоторых.
0: Посвящение в студента, это немножко, вот я слушаю просто, и мне грустно, я такой, да, посвящение в студенты. В этот момент, когда мои сверстники его проходили, я проходил посвящение в войска связи.
1: Круто же! Еще отмечается сегодня День борьбы с провалами в памяти. Андрей, поздравляю.
0: Давайте посмеемся над человеком, у которого урон мозгу был нанесен батареей.
3: А не надо было вот эти вертушки показывать? Не пойми кому.
0: А как иначе нам нужны мечтатели?
3: Я смотрю, каскадеры скорее.
1: Еще празднуется День шепота травы, и буквально имеется в виду, ну, вот эти вот жрецы у кельтов, например, они же общались, да, с природой вокруг себя.
3: Ну, я думаю, там причины были в другом. Ну, там что-то шептали.
1: Там что-то было. Еще сегодня день блога. Впервые вообще блог был создан в 94 году, то есть 32 года назад.
2: Жешка.
1: Да нет, там в целом какой-то блог, который был после этого назван веб-блог, то есть самый первый дневник в сети.
3: Ага.
1: И празднуется сегодня день «Мы любим мемуары». Любите
3: мемы? Если бы там были только мемы, я бы их любил.
0: Я говорю, что самый большой прикол, что в большинстве случаев понятно, что люди находят там вдохновение всякое в сложности жизни различных творцов, которые выкладывают, потом пишут свои мемуары. Но по-хорошему, у слесаря Сани интереснее истории жизни раз в 10. Вот если говорить именно про жизненные истории. Потому что, типа, в мемуарах, понятно, мы знаем, кто ты. Мы поэтому, ну, ты поэтому и написал, что ты там что-то сделал. Да. А все, что было до, мне как-то...
3: А это уже в пабликах подслушано, можно посмотреть.
1: Ищи себя.
0: Да ладно. Поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах. Там 5 баллов, как сообщает сервис Яндекс.Карты, стоят Щерс и Амундсен от 8 марта до объездной. На самой объездной затор от Громова до Амундсена, не едется по Большакова от Степана Разина до Московской, плотновато на Серафимы Дерябиной от Волгоградской до объездной, и на Фурманова нужно потерпеть от Степана Разина до Московской.
1: А есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь, присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010, станете самым активным помощником по итогам недели, приз тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
4: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
5: Реклама.
6: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
7: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения. Создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
6: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
7: Щербакова 4. Вход свободный. 0+.
8: В «Монетке» качество на высоте.
5: Протоалам 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточните в магазинах.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343 1342.
10: Акция до 31 августа 2026 года.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
14: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Доброго вечера всем диванным музыковедам Екатеринбурга, в столице Урала, 17 минут 8-го. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса «Чмокни песню».
1: И чтобы в нем поучаствовать, прямо сейчас хватайте телефон и набирайте 237-104, главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Ну и чтобы процесс не отвлекал
2: и
1: от вождения.
2: Быть старше 16 лет.
3: У нас тут песня вся не чмоканная сидит.
1: Поэтому нам нужны совершеннолетние люди. Чтобы все было законно.
0: Итак, добрый вечер.
2: Привет.
1: Как зовут тебя?
4: Здравствуйте, меня Денис зовут.
1: Денис, расскажи немножко про себя, где трудишься, чем занимаешься.
4: Тружусь в такси, занимаюсь сейчас, жену домой везу.
1: Ой, она за деньги?
0: Да, бабки вкидывает.
4: Ну, накормит меня.
1: А, ну, ясно, бартер.
0: Да, но ты же можешь съесть основную порцию, и такой, ты коэффициент видел, а там десерт еще был.
1: А если не будет десерта, поставлю плохой отзыв, как клиент.
0: Дождь пошел такой, о, неси стейк.
1: Скажи нам, Денис, а ты давно в такси?
4: Да, давно.
1: Ну, вот что-то там, после давно ты сказал, видимо, срок, но мы его не расслышали.
2: Мы услышали мех?
1: 8 лет, да? Я правильно понял?
4: Да.
1: Ага, нормально так. Ну и как получилось состояние сколотить?
4: Только семью.
1: Ну, это все благодаря, благодаря такси ты их всех подвозил.
0: Реально, ты сколотил семью, но это незаконно.
2: Да, пожалуйста, не надо сколачивать свои семьи, ребята. Не стоит.
1: Денис, у нас для тебя есть музыкальное задание. Артик и Асти как-то спели песню под названием «Модный поп». Слышал ее когда-нибудь?
4: Ну, Артик и Астик слышал, а вот песню вряд ли.
0: Она у нас сейчас прям играет в эфире, ну, в

0: Вот мы сейчас, его сейчас вот слышим.
1: Да, я например. Его прямо ощущаю. Мы разные...
2: Ну, поколочу, чтобы она под...
3: Осуждаю!
0: Нормально, нет, нормально.
1: Мы разные, я люблю джаз и гул. Ты праздник и кукол без души. Итак...
3: На души, вот, в смысле не...
1: Ищи рифму.
2: Блин, даже тут...
1: Даже жена не может его произнести членораздельно после твоих попыток. Итак, гул чего? Мы вот сейчас его слышим через твой телефон.
3: Рифмуется на души.
1: Я люблю джаз и гул. Ты праздник и кукол без души.
0: Подумай, что мы можем слышать, какой гул от тебя в телефонной трубке сейчас?
3: Сейчас, да.
1: Гул жены.
2: Жены по духам.
1: Так, ну, как она тебя терпит, я не знаю. Но у нас уже на второй день люди, которые хотят сказать правильный ответ.
2: Другим людям, потому что что-то вообще даже...
1: Ладно, не расстраивайся.
3: Хорошего, ненасильственного вечера вам, ребята.
1: Без подколочиваний. 237-104.
0: Пам-пам-пам, я кнопку правильного ответа у тебя ищу. Добрый вечер.
3: Привет.
1: Как тебя зовут? Ой, очень плохо слышно, ничего не разобрали.
2: Максим.
1: А стоит ли повторить задание, или ты готов что-то выбрать?
2: Да нет, гул машин.
1: Да конечно же, да, так есть. Поздравляем тебя с победой, Максим. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. Но сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно.
1: 3-4.
2: Офигенно.
0: Навигатор.

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что приезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
8: Ну, а ты?
7: А я ему: стоп, не будем торопить события.
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер всем лево- и праворульным. На 100,4 пришло время обзора дорожной ситуации. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, пробок у нас на 5 баллов. Трудовая и Березовский тракт стоят от Мурзинской до ЕКАДа. На Щерса и Амундсена пробка от 8 марта до Объездной. Не едется по Космонавтов от Победы до Машиностроителей. Толчья классическая ждет на Объездной от Громова до Амундсена. Не крутится колеса по Большакова от 8 марта до Московской. И нужно будет потерпеть на Серафимы Дерябиной от Волгоградской до Объездной. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Автоответчик радио Пилот. Звание.

0: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях радиопилот. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
1: Тут ирландские ученые получили тот самый графен с помощью кухонного блендера. Ученые из Дублинского университета представили альтернативную технологию получения графена, для которой не требуется сложное лабораторное оборудование. Их основным инструментом стал обычный кухонный блендер, а исходным сырьем — отходы электроники и старые газетки. Для промышленного использования технология не годится, но вот получать таким образом материал для университетских работ или исследований вполне возможно. Графен можно получить практически из любого источника углерода, нужно лишь разделить исходный материал на слои нужной толщины. Сделать это можно разными способами, но в данный момент ученые использовали жидкофазную эксфолиацию, то есть просто залили порошок водой и сбили в блендере. А потом процедили взвесь через кухонное сито для удаления крупных фрагментов. Такой графен нестабилен, уже через несколько минут он выпадает в осадок и слои перемешиваются. Обычно ученые используют тщательно подобранные растворители или химические стабилизаторы, чтобы избежать этого. Но в данном случае ученые пошли простым путем. Старые газеты вымочили в воде и тоже закинули туда в блендер. Бумага сделана из целлюлозы, которая при измельчении распадается на волокна, и они перемешиваются с графеном и не дают отдельным слоям слипаться. Полученная графеновая жижа остается пригодной для использования в течение нескольких часов.
2: А с каким вкусом жижа?
1: Оно зависит от новостей в газетах. Нужно только периодически встряхивать. Для извлечения графена все еще нужно лабораторное оборудование, зато создается экономия на материалах. В частности, графит получили из электронных отходов, он используется для отвода тепла от чувствительных компонентов.
0: Вот знаете, немножко побуду душным, я потому что интересовался графеном, по-моему, лет 6 назад его научились получать посредством контролируемого взрыва углеродосодержащих газов. Я такой, там вообще практически ничего, почему вы забили на метод, где вам не нужно ничего, и такие, ну мы хотим делать из чего-нибудь менее стабильный.
1: Ну ученые любят что-то взрывать просто. Что там, старые газеты, я уже все разгадал.
0: А что они у меня в коридоре лежат тут стопкой? Для чего?
3: Я считаю, что после этой новости, на самом деле, вот эти ребята, которые делают инди-игры, не могут больше никак оправдываться за плохой графен в
0: игре. У нас что, газеток нету?
1: Да, постелите, в конце концов. Берегите себя и свои устройства, ребята. И оставайтесь навигатором.
4: Навигатор.
0: Ну, получается, что...

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Детский праздник, тут подсчитали аналитики, за 5 лет подорожал аж в 3 раза. А организаторы, сейчас такие цифры я буду называть, я на такой праздник не
4: вообще
3: готова.
4: Не согласна, да.
3: Я даже себе такие праздники, даже на свадьбу такого праздника у меня не было. Короче, организаторы теперь требуют сотни тысяч рублей, чтобы развлекать чадо как-то по-особенному. Если в 2021 году базовый под ключ, да, на 8-12 детей стоил 10-20 тысяч, сейчас бюджетный вариант 15-30, стандарт 30-50.
4: Подожди, это на одного ребенка?
3: Ну, как бы детский праздник.
5: Ага. Но на всех имеется в виду.
3: Да,
5: так,
3: до 15 детей. А премиум, да, до 150 тысяч. Вот. Индивидуальные форматы, внимание, с яхтой.
5: Это что за дети олигархов, я извиняюсь?
3: Это летние праздники. Авторским сценарием, режиссерским проектом, топ-аниматорами может до 2 миллионов стоить. Сейчас надо не плачет.
4: Моих детей после день рождения вот буквально через месяц.
3: Просто завтра у младшей дочери день рождения. Ну, мы как бы...
5: Вы яхту забронировали, я надеюсь?
3: Ну, практически, но намокнем все.
5: И опять же, возвращаюсь в свое детство. Да. Я вспоминаю свои дни рождения. Ко мне приходили друзья, был торт. Но нас просто запирали в детской комнате, накрывали нам стол, а родители там под Кадышеву бухали, все нормально было.
3: Праздник тоже, извините, они стали родители.
5: Да, и все были счастливы, все нормально. Возвращаемся в 90-е.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Пилота ФМ.
1: Реклама.
2: Уралмаш не будет прежним.
3: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
4: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
3: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
5: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда. И атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны «Урал». Куйбышева, 42Б. Телефон 319-02-02.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто оставляет позади трудовую часть этого понедельника вместе с пилотом. С вами в эфире «Сматывающие удочки». До завтра, вечерний навигатор.
1: Ну а напоследок любопытная история, причем свежая. В Австралии альпинисту вернули недавно снаряжение, которое он потерял 60 лет назад. Он сбросил рюкзак, когда чуть не упал в расщелину в августе 1963 года, но с ним все в порядке, а вот рюкзак потерян. И оттаявшее снаряжение обнаружил в июле турист на леднике. Из-за глобального потепления ледники начали таять, и на поверхности начали проступать старые предметы. И вот на высоте, почти 3000 метров над уровнем моря, лежали ледоруб, фотоаппарат и курительная трубка. Также был рюкзак, ну и другие вещи. И вот вернулось, в общем, к своему хозяину это снаряжение, наконец-то.
2: Сколько потрачено было денег на то, чтобы это все обратно ему привезти, он даже как бы и ничего с этим не сделает, если в фотике хотя бы пленка осталась.
0: Ну да, да, по-любому там еще была вот эта ситуация, когда не делай людям добра, ему приносит, он такой: у меня полтос там еще лежал. Кто из вас? Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться. Но, естественно, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
3: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор. Всем

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радиопилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинес».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радиопилот».
4: Добрый вечер. Россия готова к совместной работе с Китаем по переводу безвизового режима между странами на постоянную основу, если Пекин сочтет это возможным и полезным. Об этом заявил в Бишкеке президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС. Путин отметил, что турпоток между странами увеличился за первое полугодие сразу на 43% благодаря практике безвизового режима. Екатеринбургские школы отменяют торжественные линейки 1 сентября на улице. Родители получают соответствующие предупреждения. Ранее областное министерство образования рекомендовало школам провести праздничные линейки в День знаний внутри помещений. Во многих екатеринбургских школах уже решено провести линейки в актовых залах, и родителей при этом не пустят. В центре Екатеринбурга открыли движение по улице Пушкина. Работы здесь стартовали в конце июня. Завершить реконструкцию улицы обещали к 1 сентября. Движение транспорта на Пушкина запустили в воскресенье, 30 августа. На участке между Ленина и Малышева сократили количество полос для движения с 4 до 2. На освобожденном пространстве продолжается подготовка зеленой зоны. Пешеходные аллеи также дополнят велодорожками. Из Екатеринбурга могут запустить прямые рейсы на Мальдивы. Мальдивская авиакомпания «Мальдивиан» планирует расширять полетную программу в города России. Перспективные направления для перелетов назвали туроператоры. В их число попали Екатеринбург, Уфа, Казань, Владивосток и Санкт-Петербург. Сегодня прямые рейсы в Мали осуществляются пока только из Москвы, летает Аэрофлот. Зимой 2022-2023 годов попытку организовать прямые перелеты из Екатеринбурга на Мальдивы предпринимал туроператор Лоти, однако программу пришлось досрочно свернуть. Спрос был недостаточным, напоминает агентство ЯН. Фильм «Лунтик. Обратная сторона Луны» стал самым кассовым в кинопрокате России в минувшие выходные. Заработал почти 96 миллионов рублей. «Лунтик. Обратная сторона Луны» — это прямое продолжение мультфильма «Лунтик. Возвращение домой», который вышел в 2024 году. Картина собрала в прокате около 500 миллионов рублей и получила премию «Ника» за лучший анимационный фильм. На втором месте по итогам выходных лента «Мятеж» с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Далее идет «Последний богатырь. Колобок», собравший за уикенд 78,5 миллионов. Доллар 85,60, евро 99,68.
5: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
6: О чем не скажут пчеловоды на «Радиопилот» прогноз погоды.
7: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
8: В этот вторник пообещали, что будет сухо, а полдня пасмурное небо. Это просто так, не обращайте внимания. Ветер будет не такой капризный, как сегодня. 1-2 метра в секунду с северо-запада. А на термометре чуть теплее. Но вы разницу вряд ли заметите. От плюс 7 до плюс 13.
9: Вот это вот тема, когда тебе говорят, ты даже не заметишь. И с этого момента ты только и делаешь, что замечаешь. Можно же было просто не говорить.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
13: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
12: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfizbydfizclinic.ru.
14: Возможны противопоказания. Обратитесь.
3: обращайтесь за консультацией к специалистам.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
14: Информация на правах рекламы.
15: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
16: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
3: Сделай каждый день особенным с «Хавейл H3». Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Хавейл H3 в Регинас Хавейл Про на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Хавейл H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Хавейл H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina-havailpro.ru.

0: Мама, а тетрадки уже приехали?
1: Пока нет. Доставка задерживается.
0: А рюкзак?
1: Еще в пути.
0: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай город». Там все и сразу, и подарки.
2: Читай.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Атлантик Про ты поскорей. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет.
8: Радио.
0: 104.4 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на Радиопилот.
11: Drum and bass mix.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
3: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
2: Подробнее на lenina-100.ru.
3: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
4: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
5: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
3: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
5: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
6: Акция до конца сентября.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Вечерний драйв на радиопилот.

0: Мод.ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай. Привет, салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104.4 FM.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсива.
1: Бонжур.
4: Привет, хай.
1: Привет, салют.
2: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 18 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: из Уси.
1: В Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Салам алейкум.
7: Бонжур.
8: Привет.

0: вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи!
2: СМИ «Пилот-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 42 минуты. Доброй ночи.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 22 минуты. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 42 минуты. До

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.